Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я не умру. И разве может быть, что без меня

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

Зимой 1902 года ведущий столичный журналист Михаил Меньшиков, золотое перо самой тиражной в то время газеты, консервативной газеты, даже часто антисемитской газеты, газеты «Новое время». Так вот, журналист Михаил Меньшиков получил несколько писем от одной своей читательницы. Она умоляла его приехать к ней в гости, поскольку имеет документы невероятной важности не только для России, но и для всего мира. Меньшиков приехал. Квартира была хорошо обставлена, дама была одета элегантно и начала беседу примерно от сотворения мира, рассказывая о каком-то великом древнем заговоре. Причем рассказывала с такой живостью, как будто сама была свидетельницей этого заговора. Все это происходило буквально вчера на ее глазах. Михаил Меньшиков решил ограничить даму во времени и попросил перейти к делу. Журналисту с торжественностью был вручен фолиант, в котором содержалась суть этого заговора. Заговор был составлен еще при царе Соломоне, и в фолианте этом содержались протоколы заговора. Подробнейший план порабощения человечества евреями путем захвата всего капитала с одной стороны и пропаганды либерализма, глобализма и коммунизма с другой. Конец этому миру уже близко, но, по счастью, план раскрыт. Одному французскому журналисту удалось выкрасть протоколы, и теперь необходимо их срочно обнародовать. Конечно, через газету «Новое время». Михаил Меньшиков так вспоминал об этом событии. «Я был так невежлив, что и здесь выразил свои сомнения. Помимо репутации Соломона как умного человека, помимо крайней рискованности поручить выполнение столь хитрого плана, бог весть скольким поколениям суетливой, нервной, легкомысленной расы, подлинность протоколов выдает их стиль. Я столько лет возился с рукописями, что сквозь стиль довольно быстро угадываю, какой категории автор. В данном случае стоило бросить взгляд на протоколы сионских мудрецов, чтобы угадать и место, и время, весьма отдаленное от царя Соломона». Мало того, чуть позже, в апреле 1902 года, Меньшиков в «Новом времени» еще и опубликовал довольно едкую заметку о попытке протащить через него очередную безумную теорию заговора. Меньшиков был антисемитом и евреев не любил, но совершенно не верил в заговоры, приводя по этому случаю в пример комаров. С одной стороны, они, конечно, действуют в планетарных масштабах и довольно согласованно, но вообще-то сложно представить, что за этим стоит какой-то комариный заговор. И именно с той самой саркастической заметки Меньшикова началась публичная история протоколов сионских мудрецов. Это знаменитая фальшивка. Книга, которая лежит в основе теории мирового еврейского заговора. Ей впечатлялись в разное время и Черчилль, и Генри Форд, ну и Гитлер, конечно, куда уж без него. Протоколы сионских мудрецов в нацистской Германии были одним из доказательств необходимости борьбы с евреями. В общем, это одна из самых знаменитых фальшивок в истории человечества и одна из наиболее повлиявших на мир. До сих пор сотни тысяч людей, не шутка, верят в подлинность этой книги. Но создана она была не в древности, а на рубеже 19 и 20 веков русскими, причем почти наверняка связанными с российскими спецслужбами. И, на мой взгляд, самое интересное в этой всей истории даже не то, кто именно написал эту книгу, а для чего.

Несмотря на то, что протоколы сионских мудрецов совершенно явно фальшивка, я чуть позже объясню почему, происхождение ее довольно туманно. У историков есть более-менее согласованная версия, но поскольку дело касается спецслужб, то мы не знаем с абсолютной точностью, в какой момент протоколы были написаны и, собственно говоря, кто их написал. Возможно, их даже писали несколько человек. Есть несколько свидетельств, но они иногда противоречат друг другу. Итак, наиболее вероятно на сегодняшний день, что протоколы были созданы под контролем и по заказу Петра Рачковского, главы заграничной агентуры департамента полиции, который жил в Париже с 1885 по 1902 год и руководил, собственно, этой заграничной агентурой. Тут важно заметить, что Петр Рачковский – это полицейский чиновник. Он работает в Министерстве внутренних дел, и его задача – следить за русскими революционерами в Европе. Ну, то есть, это не внешняя разведка. И вот по воспоминаниям, как он выглядел. Если бы вы встретили его в обществе, я сомневаюсь, почувствовали бы вы хоть малейший испуг, ибо в его облике не было ничего, что говорило бы о его темных делах. Полный, суетливый, с постоянной улыбкой на губах, он напоминал скорее добродушного, веселого парня на пикнике. Но он один из самых талантливых агентов во всех 10 европейских столицах. Петр Рачковский – выдающийся интриган и манипулятор, мстительный, безжалостный и изобретательный. Сети его были раскинуты широко, он был способен на операции с двойным и тройным дном. Ну вот, например, во время своего пребывания в Париже он действовал очень эффективно. Главными врагами тогда были народовольцы. И в 86-м и 87-м году Рачковский дважды организовывал нападение на типографию народной воли в Женеве, и в ходе этих нападений было уничтожено несколько тысяч экземпляров разных брошюр и журналов, и испорчены типографские литеры были. Но оцените, Рачковский после этого еще и пустил слух, что типографию разгромили не агенты полиции, а конкуренты народовольцев. Русские социал-демократы под руководством Георгия Плеханова. Неплохо, Петр Иванович. Рачковский умел стравливать людей друг с другом. За время своей работы он выпустил в революционную среду целый ряд подложных писем и воззваний. В одном из них якобы старый революционер убеждал молодежь, что она попала в руки опытных и сообразительных проходимцев, цитата была только что, и уговаривал бросить революционное шарлатанство, а также писал, что «социалисты-революционеры поступили на службу к англичанам и как политические шпионы иностранного правительства делают все, чтобы удовлетворить хищным побуждениям коварного Альбиона». В другом письме от имени другого заслуженного оппозиционера было написано, что письмо это вызовет злобу в так называемых вожаках эмиграции, ну, потому что, очевидно, раскроют правду об их темных делишках. Под вожаком тут имелся в виду в первую очередь Лев Тихомиров, издатель «Вестника народной воли». А когда в 1888 году сам Тихомиров отрекся от революции, то Рачковский с большим удовольствием распространял уже не подложное, а самое настоящее письмо самого Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером?». Еще одно фейковое письмо было вообще составлено от имени Георгия Плеханова, и в нем мнимый Плеханов наезжает на народовольцев и пишет, что он отказывается от революционной борьбы после многих лет беспрерывной лжи и всего, что выдается у нас таким упорным меднолобием за революционное движение. Короче, это я к чему. Петр Рачковский был профессионалом в манипуляциях и в составлении фальшивых памфлетов. Но, конечно, письмо старого революционера и довольно толстая книга из 25 протоколов – это немного разные вещи. И протоколы эти писал уже не сам Рачковский.

30-е годы 20 века в Берне, в Швейцарии, проходил процесс. Еврейские организации подали в суд на фашистскую партию Швейцарии, протестуя против очередной публикации протоколов сионских мудрецов, упирая на то, что протоколы — это фальсификация. Среди прочего, две свидетельницы тогда указывали на журналиста Матвея Головинского как на создателя протоколов. Матвей в нулевые годы довольно открыто в светском салоне хвастался своей работой и даже приносил показать незаконченные протоколы. Журналист Михаил Меньшиков со своей стороны в одном из фельетонов писал: «Страшный заговор против человечества – просто французская бляга. Он составлен, этот заговор, не при дворе Соломона, а в кабинете беспечного журналиста, всем в Париже известного, и не далее, как года четыре назад». Слово «бляга» на французском используется тут в значении «розыгрыш», «утка». Есть еще одно свидетельство знаменитого расследователя того времени Владимира Бурцева, который, в частности, известен тем, что в свое время разоблачил двойного агента Азефа. Так вот, Бурцев писал, что он лично был знаком в Париже с Матвеем Головинским, и что Головинский ему много раз говорил о мировом заговоре евреев, и что он, Бурцев то есть, подозревал еще тогда, в начале 20 века, Головинского в работе на спецслужбы, и что по источникам Бурцева именно Головинский и написал протоколы. Помимо этого, есть свидетельство французского агента русских спецслужб Анри Бинта, подчиненного Рачковского. И вот Бинт сообщал, что протоколы были написаны по заказу Петра Рачковского, причем это была его личная инициатива. В смысле Рачковского, ну то есть это не Петербург ему приказал состряпать что-то вот подобное. И тот же Бинт говорил еще, что автором протоколов был тоже Матвей Головинский. Если честно, то вот агенту спецслужб я бы доверял в последнюю очередь, ну и вообще-то тут есть нестыковки. Дело в том, что Головинский приехал в Париж только в 1902 году. И никак не мог показывать недописанные протоколы в парижских салонах, потому что готовый экземпляр протоколов уже был в Петербурге зимой с 1901 на 1902 год. История действительно темная, но помните, что мы имеем дело со спецслужбами, а Рачковский вообще-то профессионал в игре с двойным и тройным дном. То есть, возможно, протоколы писал вообще не Головинский. Есть ниточки, которые ведут к другому агенту Рачковского, к Леону Гольшману. Возможно, Головинский писал их не один, а вместе с Гольшманом. Возможно, что он писал их еще будучи в Петербурге, то есть до Парижа. И да, я просто напоминаю, что на сегодняшний день это пока что самая убедительная, но не единственная версия о создании протоколов. Тут вы меня еще, возможно, спросите: ну хорошо, с Головинским мы поняли, там все как-то зыбко, но есть свидетельства. А вот как насчет начальника заграничной агентуры Рачковского? Где доказательства, собственно, его участия? И да, доказательств его участия совсем мало, и они по большей части косвенные. Есть вероятность, что Рачковский вообще ни при чем, но тут скорее дело в том, что слишком много ниточек вокруг создания протоколов и их публикации тянутся именно к нему. Но, как мы помним, он шпион, и шпион хороший, так что прямых свидетельств нет, ну вот за исключением свидетельства Анри Бинта. Но, с другой стороны, это все действительно очень похоже на его почерк. Да, это аргумент так себе, но главное на самом деле тут вот что. Протоколы, кем бы они ни были написаны, точно фальсификация, и вот почему. Потому что, ну, помимо простого здравого смысла, в начале 20-х годов 20 века выяснилось, что треть этих протоколов — это плагиат с другой книги, с более ранней, а именно с памфлета, который называется «Диалог в аду между Монтескьё и Макиавелли». То есть Головинский или другой автор протоколов взял этот вот диалог из ада и частично его зарерайтил, а частично просто переписал, дополнив своим текстом. При этом авторство «Диалога в аду между Монтескьё и Макиавелли» известно. Его написал во второй половине 19 века французский адвокат Морис Жоли. Против императора Наполеона III был этот памфлет направлен, и в нем, значит, Макиавелли отстаивал либерализм, а Монтескьё цинично так говорил о преимуществах диктатур. Так вот, протоколы сионских мудрецов с 1 по 19 практически соответствуют диалогам из ада между Макиавелли и Монтескьё от 1 до 17. Протокол номер 18 составлен из частей диалогов номер 17 и 25. Помимо всего этого, в протоколах еще много мелких заимствований из вот этих вот диалогов из ада. Понятно, да, что случайно так совпасть могло только
в рамках теоремы о бесконечных обезьянах. Короче, автор или авторы протоколов сионских мудрецов на самом деле сильно не парились. Давайте, наконец, почитаем эти протоколы, о чем там вообще идет речь. Ну, то есть, да, помимо того, что всем миром управляют евреи по плану, разработанному при царе Соломоне.

Итак, что содержалось в этих протоколах? Все, кто видел рукопись, описывают ее примерно одинаково. Текст был написан по-французски, но различными руками, различным почерком и различными чернилами. Бумага была пожелтевшей. На первой странице было видно большое чернильное пятно, которое, судя по всему, пытались свести, так как оно было таким, ну, как бы светло-фиолетовым. Причем было видно, что текст был написан не французом, а иностранцем. План мирового заговора, описанный в протоколах сионских мудрецов, был такой. Под маской либерализма и борьбы за права человека на самом деле продвигать идею о том, что бунты, восстания и, знаете, разные вот эти цветные революции – это все очень круто. Дать народам парламенты. Людям будет казаться, что эти парламенты будут представлять их интересы, но на самом деле там будет просто бесконечная болтовня происходить и склоки, и все это будет тормозить развитие государств. А еще в такой мутной воде очень удобно разводить коррупцию и продвигать свои интересы. Какие интересы, если вам интересно? Ну, конечно же, управление миром. Аристократию, как самый патриотичный класс, нужно извести высокими налогами на землю, а в новые элиты надо продвигать как можно более темных личностей, чтобы потом было удобнее их шантажировать. Дальше еще. Нужно постоянно ссорить нации между собой и доводить их до войн, но войны вести не до полной победы, чтобы никто как бы не стал сильнее остальных, а только для того, чтобы страны были более-менее всегда в разрухе. А что дальше? Надо, конечно, бороться с нравственностью, пропагандировать красивый образ жизни, нереалистичные стандарты красоты, свободные отношения, гомосексуализм и атеизм, конечно. И для этой цели, собственно говоря, уже сейчас, ну то есть в смысле тогда, уже работают сотни специально подобранных в качестве агентов гувернанток. То есть, да, я заостряю прям внимание на этом. Протоколы сионских мудрецов описывают не какой-то там теоретический план, который будет когда-то там воплощаться, а конкретный заговор, который реализуется уже прямо сейчас. И в нем участвуют тысячи людей по всему миру, от гувернанток до политиков. Дальше экономика. Все финансовые организации должны так или иначе попасть под контроль евреев или продавшихся им лиц. С этой целью необходимо размывать государственный контроль, так, чтобы транснациональные корпорации инвестировали в локальные бизнесы, но на самом деле просто скупали бы все на корню. Дальше. Золотой стандарт. Как вы думаете, кстати, вот с точки зрения этого заговора, золотой стандарт — это хорошо или плохо? И я думаю, что если бы протоколы писали сейчас бы, то, конечно же, золотой стандарт назывался бы там идеалом финансовой стабильности, который хотят разрушить евреи. Но поскольку дело происходит в конце 19 века, и тогда золотой стандарт – новшество, то введение золотого стандарта в протоколах называется тоже частью плана евреев. Вопрос – почему? Ну, как почему? Потому что вот раньше, да, деньги бумажные обеспечивались доверием государю. Ну, то есть стоит его подпись на бумажке, значит, все, это законный платежный документ. А сейчас, получается, у нас сакральная подпись государя подменяется золотом, мамонной. Ну и кто за этим может стоять? Конечно, евреи, тем более, что все золото мира контролируют они. А значит, теперь и финансы всех государств. Так, идем дальше. Метро. Да, действительно, разговор там идет о метро тоже. Метро — это, конечно, тоже зло. Реально, если бы протоколы писались бы сейчас, то там критиковался бы, конечно, интернет и вышки 5G, но в конце 19 века интернета нет, зато начинает появляться метро. Так вот, ребята, метро придумано и выкопано для того, чтобы, если какое-то правительство воспротивится евреям, то евреи просто взорвут любую столицу, потому что все линии метро на самом деле начинены взрывчаткой. Вот так-то. А вы думали, зачем везде метро есть? Ну, и дальше, конечно, в протоколах еще обрисовывается будущее, ради которого, собственно, все это и затеяно. Человечество будет жить в мире и спокойствии, без войн, с высоким уровнем благосостояния, но весь мир при этом будет находиться под контролем евреев. Ни у кого, кроме них, не будет никаких прав. Вот такой вот, в общем, план. Более того, он прям вот реализуется уже сейчас. Достаточно, да, трезво просто взглянуть вокруг. Вы посмотрите-то, что в мире творится. Многие политики наверху уже сейчас куплены или находятся под контролем мирового еврейства и продвигают цели этого еврейства. Но спасение возможно. И в первую очередь

а в Санкт-Петербурге. Ну, видимо, потому что Россия — это духовная страна и дольше прочих сопротивляется заговору. Вот, значит, начинается кампания по опубличиванию протоколов и сразу же заканчивается, потому что никто протоколы печатать не хочет. Главные надежды были похожи на «Новое время», на самую популярную газету тогда, причем известную своим антисемитизмом, но ведущий журналист этой газеты не только сразу же распознал фальшивку и отказался давать ей ход, больше того, он опубликовал об этих протоколах издевательский очерк. И после этого, если там кто-то и думал напечатать новость о протоколах, то его бы тоже подняли на смех. Вообще ни одна газета не взялась за эту новость. В России было достаточное количество уважаемых консервативных газет. «Московские ведомости», «Киевлянин», «Русский вестник». Ни в одной из них нет никаких упоминаний о сенсационном разоблачении мирового заговора евреев. Если наш повелитель шпионов Петр Рачковский и пытался протолкнуть свое поделие в прессу, то ему это не удалось. Ну, а печатать новость в какой-нибудь заштатной желтой газетенке не имел, конечно, никакого смысла, потому что там каждую неделю разоблачают заговоры то англичан, то инопланетян, и долгая работа пойдет вся на смарку. Надо было искать какого-нибудь лидера общественного мнения, который загорится прям протоколами, но найти никого не удавалось. А чуть позже, в том же 1902 году, Петр Рачковский вписался в интригу, которая стоила ему должности. Тогда происходила знаменитая история с медиумом Низье Филиппом, да, тем самым, если вы помните, который помогал императрице родить наследника, с помощью духовных сил, конечно, помогал. Эту эпичную историю я рассказывал еще в первом сезоне, выпуск называется «Выдающийся гипнотизер». Так вот, Петр Рачковский вписался в интригу против Низье Филиппа. Он прислал из Парижа досье на этого выдающегося гипнотизера, и в этом досье вполне откровенно называл его шарлатаном. Низье Филипп нанес ответный удар. Связался с высшими силами, и те передали, что небо определенно требует отставки Рачковского. Ну, на самом деле, я думаю, что Рачковского уволили не из-за Низье. Дело в том, что Рачковский вообще довольно активно интриговал против Министерства иностранных дел и против Министерства финансов. Ну, потому что, как минимум, все эти министерства имели своих агентов за границей и часто конкурировали друг с другом. Ситуация с Низье удачно совпала по времени с назначением нового министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве и нового директора департамента полиции либерала Алексея Лопухина. А также все это совпало с атаками на Рачковского из Министерства финансов и с атаками Рачковского на Министерство финансов, а также непосредственно с атаками на министра финансов Сергея Юльевича Витте. В общем, как бы то ни было, Рачковского в 1902 году сняли с должности главы заграничной агентуры и вернули в Петербург. Но Рачковский сдаваться не собирался и ждал момента, чтобы вернуться наверх. И будьте уверены, всех своих врагов он помнил поименно. Но сейчас для нас важно, что Рачковский пока что не удел, и если он как-то и планировал использовать протоколы, то его план не сработал.

Что было дальше? В том же 1902 году земляк Петра Рачковского, Повалаки Крушеван, националист, антисемит и издатель местной газеты «Бессарабец». Рачковский родом из Дубасар, Крушеван жил в Кишиневе, это все сегодня Молдова. В общем, Крушеван запускает в Петербурге новую националистическую газету «Знамя». И первая газета «Бессарабец», и вторая «Знамя» были мелкими газетами, а имя Крушевана никому не было известно до весны 1903 года. В апреле 1903 года в Кишиневе произошел самый знаменитый еврейский погром в Российской империи, а газета Крушевана «Бессарабец» вложила серьезную лепту в этот погром, потому что именно там опубликовали новость об убийстве христианского подростка, а затем в ежедневном режиме «Бессарабец» публиковал заметки о том, что убийство это было ритуальным и совершено было евреями. В результате погрома убили около 50 евреев и повредили треть домов в городе. Общественность прогрессивная в империи пришла в ужас, началась громкая кампания против антисемитизма, а Повалаки Крушеван, как, собственно, разжигатель погрома, стал целью номер один в медийной травле среди либеральной общественности. Что, с точки зрения сторонников еврейского заговора, конечно, доказывало, что либералы и евреи заодно. В начале июня на

Крушеван совершил покушение еврей Пинхас Дашевский. Но Крушеван отделался ранением. Больше того, Крушеван демонстративно отказался принять помощь медицинскую от врача-еврея. В итоге всех этих событий Повалаки Крушеван стал известен на всю страну. Консерваторы и антисемиты видели его героем, который сражается против еврейского засилья. Ну и еще видели его, конечно, жертвой либеральной пропаганды. И вот таким образом малоизвестный молдавский редактор стал именно тем лидером общественного мнения, которого искал Петр Рачковский. Да еще и с двумя газетами в активе. И вот в конце августа того же 1903 года в петербургской газете Крушевана «Знамя» были опубликованы впервые протоколы сионских мудрецов. В переводе на русский с французского. Переводчиком был священник Сергей Нилус. И Крушеван эти протоколы напечатал, естественно, для того, чтобы защитить себя. Потому что, типа, да, смотрите, я стою в авангарде мировой борьбы с сионизмом. Прям так он и написал, с сионизмом. Крушеван, как и современные любители Хамас, тоже не очень видел разницы между евреями, сионистами и сионскими мудрецами, потому что теория о мировом господстве евреев, конечно, не имела ничего общего с идеей сионизма. Но тут интереснее всего другое. Сам Крушеван, на мой взгляд, не верил в подлинность протоколов. Почему я так думаю? Да потому что он отредактировал перевод. Он не просто подсократил его кое-где, он еще и добавил туда фактуры от себя. Ну то есть текст, опубликованный Крушеваном, отличается от французского оригинала, и дело тут не в неточностях перевода, а буквально в том, что Крушеван туда вписывал строчки от себя лично. Да? Типа, если у тебя в руках мировой важности документ, который вскрывает огромный заговор, то, наверное, стоит его опубликовать в точности. Но нет, Крушеван его просто использовал как инструмент в борьбе против либералов, которые его в тот момент просто всей страной хейтили. Поэтому можно и подредактировать этот документ. Я вообще думаю, что если бы Рачковскому и Крушевану рассказали бы, что протоколы сионских мудрецов будут на серьезных щах обсуждаться 100 лет спустя, они бы сильно удивились. Потому что сделан этот опус был левой ногой, и с первого взгляда любой более-менее здравомыслящий человек видел в нем низкосортную поделку. Такие поделки вообще выпускались против евреев на протяжении веков сотнями. Но протоколы пережили своих создателей, и об этом мы еще поговорим. В любом случае, в 1903 году протоколы стали достоянием общественности и

В народе, правда, они распространялись медленно. Всерьез их, кажется, так никто и не воспринял. Дополнительный толчок к их популяризации произошел во время революции 1905 года, которая, по мнению охранителей, естественно, происходила с почин евреев. Ну и дополнительные аргументы, которые этого подтверждали, были бы очень кстати. И вот публичный доклад о всемирном еврейском заговоре прочитали в организации «Русское собрание» в мае 1904 года. И после этого автор доклада опубликовал протоколы в журнале «Мирный труд» в 1905 году. Это вторая публикация протоколов сионских мудрецов. Еще в том же 1905 году их отдельно опубликовал в своей книге переводчик протоколов Сергей Нилус. А чуть позже, в 1907 году, их опубликовал еще один земляк Крушевана и Рачковского, бессарабский помещик и националист Георгий Бутми. Идея, что всю революцию мутят евреи, была очень популярна среди защитников царя. Но протоколы публиковались, прямо скажем, ну, не самыми известными людьми и не в самых уважаемых газетах. Скорее, наоборот. Ну, то есть, даже вот в это вот самое горячее время приличные, консервативные и националистические газеты полностью игнорировали протоколы сионских мудрецов. Очевидно, потому что считали их фальшивкой, недостойной внимания. А флагманы консерватизма «Новое время» и «Московские ведомости» вообще выступили с заявлением, что это бред, а не заговор. А еще именно в 1905 году Петр Рачковский снова появился на административном небосклоне. Во время революции Николай II, кажется, перестал доверять родственникам и высшей администрации, чиновникам и приблизил к себе генерала Дмитрия Трепова. Назначил его петербургским генерал-губернатором, и Трепов в то время стал самым близким к Николаю человеком, даже исполнял обязанности секретаря его. И именно Трепов вернул Петра Рачковского на работу. Рачковский стал вице-директором департамента полиции. И в том же 1905 году протоколы попали на стол к Николаю II. Я при этом совершенно не считаю, что через Рачковского протоколы уже довольно сильно распространились тогда сами по себе. Император, прочитав протоколы, сильно впечатлился. Вот воспоминания генерал-майора Константина Глобачева. Чтение протоколов произвело очень сильное впечатление на Николая II, который с того момента сделал их как бы своим политическим руководством. Характерны пометки, сделанные им на полях представленного ему экземпляра. Какая глубина мысли, какая предусмотрительность, какое точное выполнение своей программы. Наш 1905 год точно под дирижерством мудрецов. Не может быть сомнений в их подлинности. Всюду видна направляющая и разрушающая рука еврейства. Самые упоротые черносотенцы, например, Николай Марков, которого называли обычно Марков II. Значит, вот Николай Марков обратился в МВД с просьбой широко использовать протоколы для борьбы с революцией. И тогда новый министр внутренних дел Петр Столыпин поручил провести расследование, чтобы разобраться в происхождении протоколов. И в результате расследования Министерство внутренних дел вышло на само себя. Столыпин доложил об этом Николаю II, и царь написал на докладе Столыпина вот такую резолюцию. «Протоколы изъять, нельзя чистое дело защищать грязными способами». В следующий раз, когда протоколы могли бы всплыть, но не всплыли, был киевский процесс по делу Бейлиса. Это еврей, которого обвинили в ритуальном убийстве христианского мальчика. Суд проходил в 13 году. Антиеврейские настроения опять поднялись очень сильно, но протоколы вообще никак не участвовали в общественной полемике. Про них почти забыли. Они оставались уделом просто крайних маргиналов России. Я уже не говорю вообще про Европу, там никто слыхом не слыхивал об этих протоколах. И на этом всем, скорее всего, и закончилась бы их история. Они бы были известны только суперспециалистам и фанатам, типа меня, которые копаются в разных бредовых публикациях начала 20 века, если бы не одно событие. Событие, которое дало протоколам мировую известность, это, конечно, революция 1917 года. Дальнейшая история протоколов, в общем-то, выходит за пределы подкаста «Закат империи», так что сейчас будет такой небольшой экскурс в дальнейшую историю протоколов. И, откровенно говоря, я такие штуки обычно рассказываю в послекастах, но сейчас мне это кажется важным для нашей истории, поэтому расскажу здесь, в основном выпуске. Но к чему это я веду?
Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Boosty и Patreon, а также на закрытый телеграм-канал «Либо-либо» и оформляйте подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Потому что во всех этих местах есть послекасты к каждому выпуску. И к этому, конечно, тоже будет отдельный про то, как Петр Рачковский подкладывал бомбу в собор, в котором должен был присутствовать Николай II. Для чего? Для того, чтобы, конечно, самому эту бомбу найти и стать спасителем государя. Вот такого рода истории в послекастах бывают. А еще в закрытом телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии и к одному эксклюзивному подкасту, который рассказывает, как устроена у нас работа. А на Патреоне и на Бусти есть уже лично от меня разные истории текстом и отдельно эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом. Мы там рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории из прошлого и обсуждаем их. Подписывайтесь, пожалуйста. Подписка — это лучший способ нас поддержать. Все ссылки в описании этого выпуска. Итак, 17-й год, свергли царя, но про протоколы, конечно, никто и не вспомнил. Вспомнили про них только после того, как большевики взяли власть, и началась гражданская война. Белые офицеры, монархисты и не очень монархисты, казаки, украинские националисты, и вот эти, кстати говоря, прям в особенности, начали винить во всем произошедшем евреев. На долгое время слово «большевик» и «еврей» стали чуть ли не синонимами, а сочетание «иудео-большевистский заговор» стало использоваться повсеместно. По маршруту белой миграции через Стамбул в Европу и проникли протоколы сионских мудрецов. В какой-то момент, например, протоколы попали к Уинстону Черчиллю, и он после ознакомления с ними заявил, что теперь ему понятно, кто направляет большевистских главарей. Мировую известность протоколам сионских мудрецов дала британская газета «Таймс». Они опубликовали на всю свою 150-тысячную аудиторию редакционную статью, описывая протоколы как подлинный документ. То есть там, где русским журналистам в начале 20 века хватило нюха, английские высокие стандарты печати дали сбой что-то. В том же 1920 году, когда вышла публикация в «Таймс», Генри Форд, известный автомагнат, антисемит и будущий поклонник Гитлера, опубликовал адаптацию протоколов полумиллионным тиражом, и после этого протоколы пошли просто победным шествием по миру. Тут справедливости ради надо заметить, что через год та же самая газета «Таймс» опубликовала расследование, которое как раз и доказывало, что протоколы — подделка, потому что именно тогда всплыл тот самый памфлет «Диалоги Монтескьё и Макиавелли в аду», редакция обнаружила текстуальные совпадения, плагиат и написала, что да, мы облажались. Ну, дальше протоколы, конечно, активно использовал Гитлер для подтверждения окончательного решения еврейского вопроса. А сегодня, в 2024 году, протоколы сионских мудрецов живее всех живых. Ну, то есть в Европе и Америке их, естественно, всерьез никто не воспринимает. Это удел маргиналов и шизов. Но есть страны, где их не просто воспринимают всерьез, а буквально цитируют в школьных учебниках. Угадайте, где? Конечно, в мусульманских странах. Не во всех, естественно, а в тех, которые строят свою идентичность на борьбе с Израилем. В школьных учебниках Иордании и Палестины находили ссылки на протоколы. Иран печатает протоколы, например, их можно купить на книжных ярмарках, а в Сирии даже сняли сериал по ним. Ну и так далее. Круто. Довольно неожиданно, да, для заката империи, внезапное обсуждение Ирана и Палестины. Но я веду вас к одной мысли. Всю свою историю протоколы использовались в очень понятных политических целях. Протоколы сионских мудрецов — это не какое-то значительное мировое открытие, которое люди в мире обсуждают в гостиных между кофе. Нет, протоколы поднимают голову только в определенное время и в определенных регионах, и их используют политики в своих довольно конкретных целях. В Палестине — потому что борются с Израилем. Гитлер — понятно почему. Черчилль и The Times — тоже очень понятно почему. Потому что в 1920 году шел самый разгар гражданской войны, и правительству Великобритании нужно было очень хорошо объяснить своим подданным, зачем это после разрушительной Первой мировой войны Британии нужно лезть еще и в гражданскую войну в далекой России.
Черчилль был активным сторонником интервенции в Советскую Россию. И поэтому миф об иудео-большевистском мировом заговоре был очень кстати, потому что, типа, ребят, мы боремся не с Лениным и не с Троцким, а с общемировым врагом, который стоит у нас на пороге. Ну, белые в гражданскую тоже ясно, зачем использовали этот документ. Черносотенцы в 1905 году тоже понятно, зачем. Надо бороться с революцией, все средства хороши. Даже в 1903 году, когда Крушеван их опубликовал, он использовал протоколы со вполне понятной целью, как аргумент в свою пользу в ходе медиа-скандала вокруг Кишиневского погрома. И вот тут я вас подвожу к самому интересному вопросу. А зачем Рачковскому нужно было создавать эти протоколы изначально?

точно не потому, что Рачковский был антисемитом, который просто ненавидел евреев. Рачковский был очень практичный человек. Я к тому же думаю, что у Рачковского вообще не было принципов. Ну и уж точно Рачковский не создавал протоколы для того, чтобы помочь своему земляку Крушевану справиться с наездами либеральных медиа. Это слишком мелко. Ну просто раз они уже были созданы и готовы, и пылятся без дела, то можно их пустить в ход. Так для какого дела они были написаны и почему они всплыли именно на рубеже 1901-1902 годов? Протоколы сионских мудрецов должны были быть написаны с какой-то целью. Они просто не работают в другом контексте. И вот это как раз самый интересный вопрос. Если внимательно прочитать по пунктам все 25 протоколов сионских мудрецов и отбросить разную шелуху вроде царя Соломона и всемирного заговора, то что там остается? Смотрите. Либерализм и парламентаризм. Иностранные инвестиции. Золотой стандарт. Метро. Ну, в общем, разные признаки прогрессивного государства и общества. Тут можно решить, что создатели протоколов просто были консерваторами и противниками прогресса. Но, знаете, опять-таки, Петр Рачковский не сказать, что такой уж большой борец с прогрессом. Его идеология и будущее волновало, мне кажется, мало. Он был человек практичный. И, опять-таки, я замечаю, что протоколы не работают просто так. Они появляются на политической сцене ради какой-то конкретной борьбы с конкретными врагами. Ну, сегодня, например, с Израилем, а в 20-е годы с большевиками. А кто у нас в самом начале 20 века, еще до революции, олицетворяет собою либерализм, лоббирует иностранные инвестиции и осуществляет переход к золотому стандарту? Это очень простой вопрос. Это Сергей Юльевич Витте, могущественный министр финансов, который, кстати, был женат на еврейке. А Министерство внутренних дел, в котором служил Петр Рачковский, силовики были прямо органическими противниками либералов из Минфина. Витте был финансист. Он пришел в правительство из крупного бизнеса, из железнодорожного, что было вообще-то выдающимся исключением в царской бюрократии. Бюрократия царская в основном состояла из аристократии. Витте был сторонником европейского пути развития. Конечно, он был монархист и консерватор, но для тогдашних приближенных царя он прям-таки олицетворял собой либерала. Он был сторонником активной торговли с Западом. Это именно он, Витте, провел в России очень сложную и требующую много ресурсов реформу рубля. При нем рубль из необеспеченной валюты стал полностью обеспечен золотом. И после этого в Россию потекли иностранные инвестиции, потому что ради этого, собственно говоря, и была задумана реформа золотым рублем. И даже метро было связано с Витте. Дело в том, что в 1893 году инженер Петр Балинский представил проект петербургского метро и попросил на него 190 миллионов рублей. И Витте был активным лоббистом этого проекта. Так вот, в начале века против Витте, который держал в руках все финансы страны и фактически поставил министрами своих людей, против Витте сплотилась довольно широкая коалиция из великих князей, чиновников средней руки, членов Государственного совета, гвардейских офицеров и, конечно же, силовиков. Слишком многое стал себе позволять наш Сергей Юльевич. Контролирует бюджет, решает, какие проекты пойдут в ход, а какие нет. Он умелый вообще был интриган, он знал, как манипулировать царем. Но, впрочем, в начале века Витте изрядно достал уже и императора Николая II, и тот сам искал возможности избавиться от назойливой опеки министра финансов своего. А у Рачковского еще и были свои личные счеты с Витте, потому что за рубежом Рачковский конкурировал с агентами Министерства финансов. Я не буду тут и вам не рекомендую уподобляться фанатам протоколов сионских мудрецов. Не надо искать заговора там, где его нет. Просто Сергей Юльевич слишком многим перешел дорогу. И слишком многие предпринимали разнообразные усилия, чтобы столкнуть Витте с поста министра финансов. Я, конечно, не думаю, что Рачковский всерьез рассчитывал в этом смысле на протоколы сионских мудрецов. Я думаю, это был просто такой очередной болевой приемчик. Очень в стиле Рачковского. Я же вам рассказывал, да, как он подделывал письма и воззвания, писал их якобы от имени революционеров. Я думаю, да, на протоколы он особенно не рассчитывал. Ну, выйдет
Окей, не выйдет, не страшно. Ну, просто будет еще одна крупинка на весах против Витте. Царь-то у нас, да, впечатлительный. Как вы уже знаете, царь реально впечатлился, но немного позже. К сожалению, Рачковского, ему тогда не удалось провернуть эту аферу, потому что в 1902 году его самого лишили должности за интриганство. Не за протоколы сионских мудрецов, конечно же. Рачковский к этому моменту боролся с Витте более прямолинейно. Например, тогда назначили нового министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве, и он направил своему новому начальству записку вот с такими вот словами. «Витте, осторожно прикрываясь маской искреннего монархиста и консерватора, искусную рукою поддерживает революционное брожение в школе, среди фабричного и сельского населения и так далее, в то же время стараясь разжигать неудовольствие и среди мирных, имущих классов населения». И там дальше еще куча замечательных абзацев про честолюбца и авантюриста Витте, который разбрасывает государственные деньги на сомнительные предприятия, типа фабричных школ для пролетариата, и через свои казенные винные лавки, профессиональные училища и школы готовят в стране революцию. Ну, господин Рачковский, вы зря рассчитывали вообще-то взять нового министра Вячеслава фон Плеве в союзники. Рачковский был уволен через несколько месяцев после подачи этой записки. Но, впрочем, Витте это тоже не помогло, потому что в следующем, 1903 году, уже он от императора получил отставку с поста министра финансов. Так что план Рачковского все же сработал, хотя протоколы никак в этом и не поучаствовали. Но это был только первый раунд, потому что и Рачковский, и Витте триумфально вернулись назад в большую политику в 1905 году. Рачковский как вице-директор департамента полиции по протекции Трепова, а Витте у нас попал прямиком в кресло премьер-министра по итогам манифеста 17 октября. И в этот момент старые враги опять скопом объединились вокруг Сергея Юльевича, чего только про него не писали, вплоть до того, что он собирается сместить царя и сам стать диктатором. Вот, например, какие речи толкал полоумный черносотенец доктор Дубровин на митингах в 1906 году. «Витте ставленник иудеев, вождь их. Они писали за него сочинения, чтобы выдвинуть его. Добившись власти, Витте всячески стал содействовать крамоле. Это он виновник нашей заграничной задолженности иудейским банкирам. Это он построил маньчжурскую железнодорожную линию, дальний, вызвав тем японскую войну. Это он заключил позорный мир, когда мы могли уже победить. Это он делал все, чтобы поселить крамолу в рабочей среде, выдвинул Гапона, Ушакова и прочих, а потом приказал стрелять». Во всем виноват Витте. Вы вряд ли запомнили, но я говорил, что четвертую публикацию протоколов сделал некий бессарабский помещик Георгий Бутми. Так вот, Бутми, в числе прочего, был не просто националистом, не просто антисемитом, не просто противником политических реформ Витте. Он был членом целого политэкономического кружка. Они в этом кружке защищали интересы потомственных землевладельцев. А Витте был сторонником бизнеса. Этот кружок был против инвестиций в Россию, а Витте, наоборот, лоббировал инвестиции и делал все, чтобы их было больше. Наконец, члены этого кружка были активными противниками введения золотого стандарта. И если обратить внимание, то буквально все, что я только что назвал взглядами Витте, ну, точнее, что его враги говорили про его взгляды, все это было прописано в протоколах сионских мудрецов как план евреев по захвату мира. И даже метро. Ну, метро, правда, я думаю, что это прикол. И я думаю, что Головинский, ну или кто там писал эти протоколы, добавил метро просто ради фана. Ну, надо же получать удовольствие какое-то от работы. Ну, и, конечно, вот то, что я вам сейчас изложил, что написание протоколов было интригой против Витте, это одна из теорий только, но она не только моя, конечно. Например, известный исследователь протоколов Пьер-Андре Тагиев такого же мнения. Протоколы сионских мудрецов — это был, в сущности, пранк. Пранк, который вышел из-под контроля.

0: С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили факт-чекерка Ксюша Абросимова, редактор Катерина Серебренникова, над звуком работал Семен Аксенов, партнерствами занималась Анна Орланцева. Пожалуйста, ставьте отметочки, звездочки и отзывы на этот подкаст в Apple подкастах, в Spotify и вообще где только можно. До следующей недели.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей, с подоплекой, без

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. У нас маленький юбилей. Завтра «Закати сцену» исполнится 2 года. 20 мая 2023 года вышел первый эпизод подкаста. Тут можно было бы торжественно перечислить все достижения, но я принципиально не хочу этого делать. Такая каталогизация успехов отдает проводами на пенсию, а мы вовсе не хотим останавливаться и будем двигаться дальше. После этого эпизода подкаст «Закати сцену» уйдет на небольшие летние каникулы, но в конце июня вернется к слушателям. И все же одно воспоминание будет. Оно необходимо для того, чтобы начать сегодняшний эпизод. В декабре 23 года у нас вышел эпизод, посвященный 70-летию одного из самых важных драматических текстов 20 века. Пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». В том эпизоде я рассказывал про разные постановки «В ожидании Годо», но не сказал про один важный сюжет, сопровождающий эту пьесу уже примерно полвека. Сэмюэл Беккет выступал за то, чтобы «В ожидании Годо» играли только актеры, мужчины. Он категорически возражал против женских составов, настаивая на том, что 5 ролей были написаны только для мужчин. После смерти Беккета его наследники продолжали выполнять это требование, регулярно отказывая в правах на постановки или возбуждая судебные дела против спектаклей с женским или небинарным составом. Этот запрет вызывает постоянные споры о художественной интерпретации, о гендере, об авторском контроле. Критики утверждают, что аргументация Беккета устарела и что его ограничения ограничивают творческий поиск. Наследники настаивают на том, что сохраняют строгую верность первоначальному замыслу. Эта непреклонная позиция неоднократно приводила к судебным делам. В 1988-м Беккет подал в суд на голландскую театральную компанию «The Harlem Citronature» за постановку пьесы в женском составе. Он утверждал, что женщины не могут достоверно изобразить мужские персонажи, приводя в качестве основной причины предполагаемые проблемы Владимира, одного из двух главных героев пьесы, с простатой. Владимир постоянно отлучается, чтобы помочиться, видимо, у него простатит. Беккет в том случае проиграл дело, но в ответ запретил все постановки своих пьес в Нидерландах на 3 года. После смерти Беккета французский судья разрешил женскому составу театральной группы «Брю де Бетон» показать спектакль «В ожидании Годо» на Авиньонском фестивале в 1991 году. Однако судья потребовал, что перед каждым представлением было зачитано возражение от представителя Беккета. В 2006-м правопреемники Беккета наложили судебный запрет на спектакль в итальянском городе Понтедера, чтобы не допустить женщин на роль Владимира из Тарагона. Однако римский суд вынес решение в пользу женского состава и разрешил спектакль. На более свежий пример, это уже 2019 год, Оберлинский колледж в США планировал полностью женскую постановку, и, несмотря на то, что права на нее были получены, наследники Беккета остановили спектакль. Постановочная группа подала апелляцию, но их просьба была отклонена, и спектакль был отменен. Одним словом, эта история не знает конца, и попытки поставить «В ожидании Годо» с женским составом продолжаются. Сейчас в Тель-Авиве театр «Фулкро» готовит такой спектакль. И об этом сегодня рассказывает Даша Шамина, кураторка театра «Фулкро» и режиссерка спектакля «Ожидание». Это его рабочее название.
1: Начну с того, что, да, Миша, мне кажется, это очень важно сказать, что мы все же не делаем как бы постановку пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». Мы как бы делаем какую-то совершенно другую историю, что, с одной стороны, позволяет нам расширить рамки. Обычно в театральном деле то, что мы делаем, называется по мотивам. То есть при том, что мы работаем с беккетовским текстом, конечно, это скорее не спектакль, а перформативная акция на тему, о которой я буду говорить чуть позже. Однако это самая перформативная акция, которая не имеет строгих рамок жанра и так далее, и так далее, позволяет нам работать с материалом с известной степенью свободы. И на самом деле наша основная проблема сегодня, как у маленького, но гордого театра, она не с наследниками Беккета, потому что, опять же, мы не позиционируем эту историю как постановку спектакля, это какой-то другой совершенно жанр. И они, в общем, довольно открыты к этому, насколько я знаю, исходя из общения с их представительницей в Израиле. Но дело в том, что некоторое время назад, как раз незадолго до того, как мы начали репетировать эксклюзивные права на постановку пьесы «В ожидании Годо», выкупил один большой израильский театр. И это, конечно, сделало нам, в общем, некоторую головную боль. Это, на самом деле, чудесные люди, и мы говорим с ними о том, что вот у нас есть такой проект, мы не хотим про него молчать, мы также как бы говорим, что это проект, который не является постановкой пьесы Сэмюэля Беккета. Но, конечно, им, поскольку они, наверное, потратили очень большое количество денег на эксклюзивные права, им, в общем, нам надо как-то о чем-то договориться. Плюс они, конечно, будут играть это на иврите, мы играем по-английски, тут, в общем, много всего. То есть здесь, видите, у меня нет как бы прямого ощущения от того, насколько наследники строги к интерпретациям, просто потому что мы не совсем, в общем, про интерпретацию пьесы, мы про историю, как бы, которая по мотивам, и у меня есть на сегодняшний день ощущение, что все, в общем, нормально у нас в этом смысле складывается. Если вдруг нам не удастся договориться с израильским уже театром, с нашими соотечественниками, то мы просто будем уходить дальше от пьесы, чем мы планировали, а больше работать с документом, который является полноправной частью той структуры, которую мы создаем. Кстати, мне сказали, знаете, вот я не знала об этом, что вообще-то в Израиле играли прям постановку женскую «В ожидании Годо». Мне рассказала одна местная театральная деятельница, что она была прекрасна. Это было там какое-то количество лет назад, и я хочу сказать, что я ничего про это не знаю. Но мне стало очень интересно, потому что я думаю, я об этом не слышала и знаю про запрет. Ну вот, в общем, как-то это уже было. И насколько я знаю, сейчас, кажется, где-то в Англии, что ли, выходит женская версия. Вот мне кажется, что, может быть, израильская версия, она, знаете, была какого-то такого же толка, когда это все как бы вписывается в те самые рамки по мотивам, что это не прямая интерпретация пьесы, когда мы говорим, что вот пьесу «В ожидании Годо» играют там какое-то нужное постановщику количество женщин. Это, мне кажется, в таком виде, насколько мне известно, это совершенно невозможно осуществить. То есть это возможно осуществить как некую жанровую акцию, которая может быть инспирирована этим текстом, и может быть даже использовать его в каком-то смысле, но не может быть как бы впрямую. То есть вот это, видимо, не будет действительно возможно до 2059 года. Мы работаем над этим спектаклем с нашей уже постоянной соавторкой, художницей Ксенией Сорокиной из театра «Дочери Сосо», которая в том числе в связи с большим отвратительным политическим делом покинула Россию и живет в Израиле. Ксюша работает с нами сейчас постоянно и, в общем, является одним из важнейших людей в этом театре. Мы работаем с художницей, видеохудожницей Асей Нилейн. Это наш первый опыт работы с ней. Она один из крупнейших видеохудожников, видеохудожниц в Израиле. Она работает в театре Камери, это гигантский театр. Женщин в этой профессии немного, и в Израиле тоже немного. Для меня это просто потрясающе круто. Здесь с нами наша хореографка Полина Дрейден, которая тоже, в общем, мне кажется, работает на сегодняшний день во всех наших идущих спектаклях. И это наши актрисы Али Гольдман, Аня Гринфельд, Катя Тихонова, Софа Чудновская, которая вообще-то в первую очередь певица, для нее это один из первых больших драматических опытов, если можно его так назвать. В целом, как я сказала, что здесь нет прямого определения жанра, поэтому мы просто чем-то занимаемся, из этого что-то получается. Вот просто так это работает. И, конечно, замечательная израильская актриса Афир Цвигенбойм, она тоже впервые работает с нами, она присоединилась к проекту в последний момент, потому что у нас слетела одна из актрис, с которой мы работали постоянно, и это, в общем, тоже был чудесный опыт. И то, что Афир присоединилась к нам, мне правда кажется, что это какая-то судьба, потому что вдруг ее голос настолько расширяет нашу оптику иммигрантов, что это, в общем, я даже не ожидал, что это тоже будет в такой невероятной степени.
0: Хорошо, но тогда я должен задать вам вопрос, который, собственно, нужно задавать всем, кто пытается преодолеть вето Сэмюэла Беккета и его наследников. Зачем ставить «В ожидании Годо» только с актрисами, без актеров?
1: А тут на самом деле и история, которая была связана даже не напрямую с пьесой «В ожидании Гадо», здесь просто сошлось несколько факторов. То есть дело не в том, что мы, например, мечтали, значит, поставить пьесу «В ожидании Гадо» и поняли, что это должны сделать только женщины. Нет, это совершенно иначе начиналось, этот проект. Он начинался вскоре после 7 октября, когда израильтяне столкнулись с категорией новой войны в каком-то совершенно ином качестве, в котором прежде либо не было, либо было в последний раз очень давно. И мы, как театральная компания, которая на свою беду исследует катастрофы, мы стали, в общем, как-то очень внимательно присматриваться и думать о том, а что же это за категория войны, вот что это такое, что с людьми происходит, что происходит с обществом. Потому что здесь же тоже важный момент, что, скажем, Израиль — это территория, на которой впрямую не идут боевые действия, тем не менее присутствие войны безусловно. То есть это как бы какая-то еще новая оптика. И вдруг из опыта этой войны, начавшейся 7 октября, из опыта другой войны, которую мы, как люди, в общем, молодые, тоже несем в себе, которая началась в Украине 22 февраля 22 года. Как-то мы друг с другом договорились, с командой театра, с девушками, с которыми об этом говорили, с художницей-постановщицей, с хореографкой, о том, что вдруг внезапно одна из центральных категорий войны — это не какие-то действия, не что-то, что происходит прямо сейчас, а центральная категория — это ожидание. То есть ты как бы все время чего-то ждешь. Не обязательно чего-то хорошего. Ты можешь ждать сирены, как это было там в первые 1,5 месяца войны, железные мечи. Ты можешь ждать возвращения брата, сына, мужа с войны из заложников. Весь Израиль на сегодняшний день, на протяжении там, последних 1,5 лет, это, в общем, ожидание, да, это бесконечное ожидание. Уже даже, наверное, со стертой границей ожидания хорошего финала или печального финала, трагического, но уже хоть какой-то ясности. И вот это самое ожидание, это самое отсутствие ясности, внятной перспективы, как угодно это можно попробовать облечь в слова, но я, в отличие от Бекки, не поэт, и мне, в общем, сложно это описывать. Но это ожидание вдруг вышло на какой-то совершенно такой передний план происходящего, что как бы нам как-то отвернуться от этого стало сложно. И параллельно с этим нас, конечно, очень сильно, как театр, в общем-то, профеминистический. Я напоминаю, что театр «Пулкро» — это театр, который делается преимущественно женщинами, и в управленческой команде у нас практически только женщины. У нас технический директор мужчина, ему тяжело очень приходится во всей компании. Но мы стали думать еще и о том, а что такое женщина во время войны. И понятно, что это невозможно свести к какой-то единой формуле. И мы стали смотреть на разных женщин во время разных военных конфликтов. И категория женщин во время войны соединилась с категорией ожидания. И документальные фильмы, которые мы пересматривали в течение этого исследования, которое было еще тогда не оформлено в какую-то идею проекта, да, то есть мы просто смотрели по сторонам, набирали какую-то информацию, и в результате она сложилась в некий проект, который соединяет в себе то ожидание, которое было лучше, чем когда бы то ни было в мировой культуре, описано очень конкретным человеком, это человек Сэмюэль Бекет, с одной стороны, а с другой стороны в некую документальную линию этих самых ожидающих женщин во время разных военных конфликтов. Потому что по монтаже нашего текста для спектакля мы используем как литературный текст, так и документальные ревью, документальные вставки, футажи, которые предоставлены нам израильским военным журналистом, которого зовут Итай Энгель, и у него есть много женщин-героинь. Мы рассказываем историю женщины из Судана, курдских девушек, которые являются повстанцами в курдской повстанческой сопротивленческой армии. Мы рассказываем историю женщин из Конго, которая, ну, вообще-то, что там происходит, это довольно странная и довольно, в общем, замолченная миром история.
0: Давайте напомним нашим слушателям, что именно сейчас происходит в Конго. Там много лет идет гражданская война. Параллельно с ним идет особый поколенческий геноцид. Женщин из других племен похищают, насилуют, заставляют рожать и отпускают. Но ни их, ни их детей потом никто не принимает. Эти дети растут вне какой-либо общности и часто оказываются в вооруженных группах. Так медленно стираются целые народы, поколение за поколением.
1: И в нескольких других военных конфликтах, в том числе в Украине, мы касаемся темы Израиля, хотя она, конечно, чрезвычайно трудна и болезненна в моменте, но тем не менее. И все это на уровне не интеллектуального нарратива, но на уровне эмоционального ощущения сошлось у нас в единое полотно. И здесь важно сказать, что весь этот спектакль, просто в связи с тем, что, видите, я чуть рассказала про то, как эта идея рождалась, как она трансформировалась. Поняли, что этот спектакль должны делать только женщины. В команде спектакль только женщины. Технические сотрудники, художники, специалисты из разных цехов — это только женщины. И поэтому в данном случае это скорее даже, может быть, не какой-то художественный акт или художественное произведение, а некая лаборатория, внутри которой мы понимаем что-то про себя и друг про друга. И это тоже становится материалом для будущего спектакля. Это только один из сюжетов, про который мы говорим. Мы говорим о нем, конечно, не с точки зрения научного или даже антропологического анализа. Мы рассказываем несколько историй очень конкретных женщин, которые с этим столкнулись. Там есть много тяжелых эмоциональных вещей. Мы, собственно, рассказываем истории женщин, которые находятся в этом шелтере, о котором я говорю. И они находятся тоже в процессе ожидания, потому что они не могут осуществить выбор. Это очень важно, потому что этот выбор, например, называть ли ребенка каким-то образом. То есть это женщина, которая на руках полутора месяца. Младенец, она не дает ему имя, потому что она понимает, что они должны расстаться, при этом убить она его не может, уйти она не может.
2: Ты все это пережила, и у тебя прекрасный малыш. Как ты его назовешь? Я его никак не называю. Не могу. Можешь, конечно. Надо дать ему имя, несмотря ни на что. Нет, не могу.
1: В общем, это чудовищная довольно ситуация, и вся ее жизнь заключена в ожидании, что, может быть, что-то произойдет. Что именно произойдет, она, в общем, тоже не объяснить, ни каким-то образом вывести в нарратив не может. Мне кажется, что эти люди, они, в общем, очень похожи на бекетовских героев, на всех, в общем, пятерых, как это ни странно, каждый в своем роде. Я вижу, в общем, это там. Поэтому, на самом деле, нам очень помогло с нашими актрисами. Мы не задаем друг другу вопрос, от чего, например, ждут герои Беккета, потому что, в общем, описать это, наверное, не очень получится.
0: А почему спектакль на английском?
1: На самом деле, это тоже произошло в такой зоне возникшей идеи. Нам стало понятно, когда мы вообще думали про этот спектакль, тоже важно понять, что мы преимущественно русскоязычный театр, который живет в Израиле и переводит свои спектакли на иврит. Но дело в том, что если, например, эту пьесу Беккета переводить на иврит или, например, играть ее по-русски, неважно, то я ощущаю очень явно, и, в общем, мои коллеги со мной согласны, что мы сразу же как будто бы в многоголосии других наших героинь тоже присваиваем себе некую идентичность. То есть язык в данном случае является тоже частью идентичности, потому что у нас в спектакле, мы сразу это понимали, у нас звучат другие языки, у нас звучат русский, украинский, курдский, суахили и так далее, и так далее. У нас звучат разные языки. И если мы начинаем говорить, например, на иврите, очень специфическом языке, или на русском языке, те языки, которые нам доступны, мы сразу становимся частью какой-то определенной идентичности. Нам захотелось попробовать на языковом уровне найти некую точку нуля. И, наверное, в сегодняшнем мире точка нуля — это английский язык. Он ни для кого из нас не родной. Это очень важно. И в данном случае, поскольку мы играем, в этом спектакле участвуют как актрисы из России, актрисы нашего театра, которые уехали вместе с театром из России, так и местные, родившиеся здесь актрисы, которые не владеют русским языком, у нее нет никаких русских корней. Наш язык общения друг с другом — это английский, что вполне логично. Мы иногда говорим на иврите, но ивритом, мне кажется, никто из нас не владеет на уровне том, на котором мы можем говорить друг с другом по-английски пока еще. И в связи с этим это какой-то очень естественный процесс играть на языке, на котором все понимают, да, все понимают, что происходит. Потому что понятно, что если бы мы владели французским языком, наверное, правильно было бы делать так, но обстоятельства иные. А с другой стороны, если говорить чисто технологической точки зрения, конечно, сегодня отвести куда-то спектакль на английском в миллиард раз проще, чем отвести куда-то спектакль на иврите. А стратегически нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот спектакль мог попутешествовать. Он, в общем, и устроен таким образом, что его очень просто перемещать в пространстве и играть примерно где угодно.
0: Не говоря уже о том, что в английском языке по сравнению с русским и ивритом нет категории грамматического рода. Я ждал году, я ждала году. Это будет один и тот же глагол. Такая грамматическая амбивалентность персонажей, говорящих на английском.

0: еще не дошли, то есть будем честны. Мы пока еще только в первой половинке.
1: И когда нам ждать премьеру?
0: Моей мечтой остается сыграть этот спектакль, чтобы эта работа стала открытием нашего собственного пространства в Тель-Авиве, нашего собственного домика. Но поскольку, как я уже сказала, я пытаюсь быть свободной и открытой миру, я понимаю, что если этого не произойдет, то в сентябре мы выпустим этот спектакль в рамках нашего постоянного партнера, в рамках пространства нашего постоянного партнера, театра «Тмуна». А дальше мы поедем по фестивалям, потому что мы надеемся, что этот спектакль будет сыгран и в Германии тоже, и в Гешерино фестивале. Ну, в общем, мы как-то надеемся, что у него будет какая-то большая жизнь.
1: Будем надеяться. Я бы хотел еще поговорить про то, что вас вдохновляло или что казалось авторитетным. С одной стороны, есть некоторые очень важные постановки в ожидании года. С другой стороны, есть все то, что вы уже назвали, что вы будете использовать. Но, например, вы говорили про Конго, а мы знаем, что конфликт в Конго, на самом деле гражданская война, непосредственно связана с геноцидом тутси в Руанде в 1994 году. И я не могу не вспомнить знаменитый спектакль «Милорау», который назывался «Hate Radio». Ну и, естественно, сейчас, в 2025-м, есть большое количество текстов, в том числе и драматургических, про войну в Украине. Короче говоря, были ли у вас какие-то ориентиры, или вы все хотите придумать по-новому сами?
0: Я не думаю, что мы придумываем вообще что-то новое. У меня нет никаких иллюзий на этот счет. И я, в общем, часто про это говорю и с коллегами и так далее. Но в данном случае я не чувствую какого-то, скажем, строго определенного референса. Я действительно не очень воспринимаю этот спектакль как реально некую театральную акцию. Во-первых, потому что просто репетиционный процесс методологически строится совершенно иначе, не так, как мы делали прежде. Мы каждый раз это делаем немножко иначе, но совсем не так, как бы, как мы делали это ни в один из разов. Мне кажется, что это обуславливает очень сильно и в том числе и сам текст Беккета. Потому что, может быть, я скажу дилетантскую тоже вещь, ну, я, в общем, могу себе позволить быть дилетантом. Это такая профессия, где дилетантом вообще быть как бы классно. Мне кажется, что этот текст литературный, драматургический, начинает работать в момент помещения его в некий контекст. То есть вне контекста он, конечно, является, безусловно, неким глобальным философским высказыванием, но дело в том, что театр, во всяком случае, тот театр, которым занимаюсь я, в некотором роде не работает как бы с глобальными философскими высказываниями, а работает как бы с какими-то конкретными категориями бытия, человека, чего-то еще. И в связи с этим, мне кажется, что этот драматургический текст работает в момент, когда ты внутренне отвечаешь себе на вопрос, а где дело-то происходит? Это просто принципиально важно. Об этом Натка Чубутусов говорил, когда он делал со студентами 51-й мастерской в ожидании года. Они красиво очень ответили на этот вопрос. Я очень хорошо помню. Мне кажется, Лев Николаевич это сам рассказывал когда-то там в момент, когда он приходил в гости к нам в мастерскую. И что, ну, как бы, они решили, что это нигде. В общем, и из-за этого как бы все, в общем, как-то начало происходить. Из этого нигде. Но это очень, это как принципиальный вопрос. На самом деле, мне кажется, в любом околотеатральном процессе, но здесь он как бы важен особенно принципиально. И поэтому, условно говоря, то, с чем мы работаем, это такие разговоры в бомбоубежище.
1: Как вы нашли сценическое пространство бомбоубежища?
0: Есть много вещей, которые мы еще не знаем про эту работу, в том числе до конца вместить ее в некие жанровые рамки мы не можем на сегодняшний день. Но мы точно знали, что вот эти барышни, про которых мы рассказываем, находятся в убежище. Конечно, нам очень понятна ситуация бомб-шелтера в Израиле. Любого мама, до чего угодно. Это дает очень серьезную отправную точку для того, как все начинается и как все продолжается, и каким образом строятся диалоги. В этом убежище есть там какие-то наивные штуки, вроде большой грифельной доски, на которой девочки чего-то рисуют, в том числе и дерево, под которым они ждут чего-то. И это, в общем, мне кажется, такой наивный театр, который придумывается буквально здесь, сейчас, как там это делал Питер Брук или кто угодно, несмотря там на гигантскую подготовку до. Но рождается это прямо тут. Мы когда начали репетировать и поняли, что вот это бомбоубежище, и там первая сцена этой работы, это, в общем, такая экскурсия по убежищу. Она документальна. Текст для этой сцены взят

0: за фильма про Украину, который Итай снимал на Донбассе в первые полгода полномасштабного вторжения. И там одна из героинь фильма, этого, снятого на Донбассе, проводит экскурсию по подвалу бомбоубежища, которым они очень гордятся. У них там всяческие игры, диванчики, что еще. В общем, они натащили туда всего. Значит, вода дождевая. И, в общем, как-то все у них там, значит, устроено для какой-то человеческой жизни. Вы понимаете, это совершенно трагический эпизод, чудовищный. И мы его используем как вводный монолог одной из актрис, затем он повторяется на видео как документ, то есть мы как бы работаем с тем, что мы озвучиваем документ, потом он возникает в безусловном виде и так далее, и так далее. И, в общем, все это понятно, что это за пространство с настольными играми, с чем-то еще, почему оно может трансформироваться, тоже становится понятно. Но я к чему рассказываю? Это то, что, мне кажется, дало ощущение для всего, что мы делали потом, для всех там репетиций, проб, этюдов, чего угодно. И Афир, наша актриса, она сказала, она говорит, слушайте, ну вот, говорит, я вообще, когда была ребенком, я очень любила ходить в бомбоубежище, у нас там всегда было множество всяческих там игр, игрушек и всего на свете и так далее. И дальше она спрашивает у нас, а у вас не так разве? Ну, в смысле, все же дети любят ходить в бомбоубежище. На что мы ей сказали, и у нее действительно это просто в моменте репетиции вылетело из головы, про то, что, прости, пожалуйста, мы росли в Москве и Петербурге, там нет как бы культуры, культуры этой вообще. И она, как, естественно, человек, который много путешествовал, и папа у нее американец, до нее вдруг как бы... Знаете, это как такое секундное странное озарение, что вдруг действительно, ну, как бы не весь мир живет таким образом, не у всех есть это в опыте как бы раз и навсегда. И это было как бы что-то действительно совершенно потрясающее. Мы потом много с этим ощущением, которое родилось у нее и которое родилось у ее партнерок по сцене работали вот с этой разницей, ощущением места, в котором они находятся. Ну, вот что-то такое. Пожалуй, так.
1: В спектакле вы используете фрагменты документальных фильмов Итая Энгеля. Израильтяне хорошо знают это имя, а давайте расскажем слушателям из других стран, кто это.
0: Итай Энгель — это один из самых влиятельных военных корреспондентов в Израиле точно, но я полагаю, что во всем мире. Он больше 30 лет в профессии и был в большинстве мировых крупных военных конфликтов, которые произошли за эти 30 лет. Мы с Таем познакомились около года назад. Он пришел к нам на спектакль «Свадьбы не будет». Это спектакль про выживших в Хиросиме и Нагасаки. И мы, в общем, сразу с первой же секунды нашего знакомства подружились. Для меня это удивительный совершенно опыт, потому что мне кажется, что люди, которые работают как Итай, занимаются тем, чем занимается Итай, они, в общем, одни, наверное, самых важных людей на свете, потому что без их деятельности мы бы вряд ли что-то знали о том, что происходит вокруг нас. Я действительно очень восхищаюсь этим человеком и там его смелостью, добротой и многими-многими-многими другими вещами. И, собственно, во многом этот проект в таком виде, в котором он есть, он был инспирирован его фильмами и его героями, про которых он рассказывает, потому что ему парадоксальным образом удается рассказывать глубоко человеческие истории. Люди, которые с ним разговаривают, ему действительно по-настоящему доверяют. Это большая редкость для военных журналистов. Они обычно работают совсем с другими, как бы не совсем персонифицированными, во всяком случае, не так глубоко персонифицированными категориями. Я обратилась к нему с такой идеей, что есть вот такая мысль сделать спектакль про женщин во время войны, где как бы несущей конструкцией будет текст Бейкета, а вокруг еще мне нужны документы. Я бы очень хотела взять твой документ. И он сказал, что это большая честь для него, потому что, и это меня потрясло, он говорит, мы с тобой занимаемся одним и тем же делом, только с разных сторон. И это вдруг, я никогда про это не думала тоже, не про себя, а про то, как бы, чем там я и мы занимаемся. Но это довольно, в общем, какая-то мощная мысль. Разумеется, очень меня порадовавшая, потому что вдруг на секундочку смысл жизни обретается после как бы таких разговоров. А второй момент. Этот спектакль придумывается и монтируется из разных наших наблюдений за миром, в котором мы живем. Ну, вот, собственно, с момента 7 октября появилась эта мысль. И за эти 1,5 года, при том, что репетировать мы начали всего около 1,5 месяца назад, лицо проекта изменилось очень сильно, потому что он из некоего интеллектуального высказывания, к которому тяготеет наш театр, он превратился действительно в исключительную лабораторию, в которой нам неизвестен каждый следующий шаг, При том, что мы все про это очень много думаем, но из этих мыслей рождается какая-то совершенно просто живая, невероятная по присутствию личного опыта каждого участвующего ткань. Я думаю, что если бы у меня было, там, например, вообще там, еще 1.5 года заниматься только этим проектом, я бы, наверное, им занималась. У меня никогда не было такого ощущения. Он вообще ни на одну секунду не результативен. И я понимаю все про то, что в целом ничего из того, чем мы занимаемся, не результативно. Но в такой степени я, правда, с этим никогда не сталкивалась. И у меня есть такой некий восторг неофита. И скажу еще одну маленькую вещь про референсы. Конечно, очень существенным источником вдохновения для того, чтобы эта работа случилась, был опыт Сьюзен Сонтак и ее постановки «В ожидании Годо». Потому что когда я читала об этой истории, об этом ее опыте, действительно потрясло меня глубочайшим образом. И мне кажется, что в этот момент мое как бы ощущение категории ожидания и ожидания во время войны, оно как бы схлопнулось до конца, и я поняла, что, в общем, это тот путь, по которому мы вполне имеем право идти тоже. Мне хотелось бы прочесть больше про этот проект, потому что мне кажется, что в связи с объективными обстоятельствами, разумеется, он был недоисследован, то есть мы знаем о нем о многом только из уст непосредственных участников, в первую очередь самой Сонтак. Мне кажется, что вот такой театр, потому что это уже как бы не театр, это какая-то реальность.
1: Если мы заговорили о театре реальности, то я не могу не спросить о том, как израильский театр работает с той ситуацией, в которой страна оказалась после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Гибели сотни людей, захвата террористами 253 заложников, некоторые из которых до сих пор в плену. Я знаю, что в Тель-Авивском театре «Маленький» Михаил Теплицкий поставил документальную пьесу Ильи Доманова «Мой красный нос». Илья Доманов, медицинский клоун в Ашкелонской больнице «Барзилай», взял интервью с врачами, медсестрами, пациентами и медицинскими клоунами про те дни в начале октября 2023-го, когда больница «Барзилай» в Ашкелоне продолжала работать под ракетными обстрелами, и медперсонал столкнулся с бесконечным потоком раненых.
0: Я не видела, но я читала пьесу. Ну, а это при том, что я должна сказать, что мы впрямую не используем никаких цитат, которые связаны с 7 октября. Это тоже очень важно сказать. Мне кажется, что у этого есть некоторое количество причин. Во-первых, это общее состояние израильского театра и израильской культуры на сегодняшний день, которое во многом выполняет в том числе и некую эскапистскую функцию. Я чувствую это таким образом здесь. Было написано некоторое количество прекрасных пьес. Например, была написана пьеса, которая называется «Как остаться гуманисткой».
1: Шамина говорит о монодраме израильского драматурга Майи Арат Ясур «Как остаться гуманисткой после резни. 17 шагов». Эта пьеса была опубликована в декабре 2023 года в газете «Аарец».
0: Она была переведена и на русский язык, тоже даже опубликована, кажется, в Петербургском театральном журнале. Очень хорошая, очень крутая. Я ее показывала даже каким-то людям, которые, в общем, видели только мой красный нос и думают, что как бы израильская рефлексия, она заключена только вот в такой как бы истории, при том, что это хорошая пьеса. Я показывала, как остаться гуманисткой. Это тяжелейшая пьеса, ее просто тяжело читать. Ну, в смысле, ее физически тяжело читать, потому что она действительно про историю матерей с той и с другой стороны. И это бесконечно трудно. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, рефлексия катастрофы в момент катастрофы, которая все еще не закончена, потому что сегодня мы живем в мире, где она длится. Это, ну, наверное, может быть, не всегда на 100% подходящий план. И израильтяне в этом довольно единодушны. При том, что, в общем, искусство, музейный док, я бы назвала это так, они, в общем, рефлексируют 7 октября. Было несколько экспозиций, которые, когда экспонировались вещи с фестиваля нового, там, ну и так далее, и так далее. Но пока я так ощущаю, и, может быть, к этому там присоединяются еще другие люди, во многом очень задача не в молниеносной рефлексии, а задача как бы собрать и сохранить документ, который связан с катастрофой. Вот, наверное, это, мне кажется, принципиально важным, поэтому я по-честному коплю свидетельства, но я, скажем, не очень готова с ними работать сегодня, не как документалист, а как художник, да, то есть мне непонятно вообще, возможно ли это на сегодняшний день в прямом смысле.
1: Это была Даша Шамина, кураторка Тель-Авивского театра «Фулкро». С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через месяц.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Что-то она... Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы. Ну, это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
1: «Чайф вдвоем».
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я тогда: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф». Ласковая моя, нежная, а я сегодня. В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну, так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, на половинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
3: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
4: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
3: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
4: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
3: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
5: Привет!
6: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
5: Ну, мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутый, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
6: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
6: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь. Потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
5: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, ставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
5: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
5: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются. Мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: «Но такое противное, но что-то вот... я просто хочу орать». Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев. И вы все вместе общаетесь. И не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
5: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня. Уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
4: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
4: Ну, конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
4: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наши и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так. Например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят. Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
4: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
4: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
2: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: пожалуйста. Ну, ведь, ой, как смешно.
1: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
1: она... заставляли.
2: Куда ее? Они сами ее. Они, она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант.

0: были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
1: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит: а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
0: И вы ее шеймили.
1: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще. Хоть чуть... Да не, она такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, и никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально, не надо учиться там на пятерку, можно на тройку, и в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
2: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нет свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
1: Привет!
2: Привет!
0: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
2: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее. Угу. И мне необходимо было как-то связываться с родителями.
0: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
2: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала. Я просто пользовалась им чисто для звонков.
1: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
2: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
0: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
2: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
0: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
2: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не друга, мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю и... так далее.
0: Вау.
1: А помните, это было ведь очень распространено.
0: Синяки.
1: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
2: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
0: Вау. То есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да? И в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
2: Ну, можно сказать,
0: да,
2: и так,
0: я правильно все
2: но
0: понял?
2: Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
0: против
2: есть,
0: телефона.
2: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
1: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают

0: ничего детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка, вот я даже не знаю в кого, в выживальщика в дикой среде или как, чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть, и все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
1: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
0: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
1: Я их помню.
0: У меня... Ты смотрел мои?
1: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
0: Ну, слушай, там...
1: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: И, господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Семья моя.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендуют делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное — научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Да я шучу, я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю, потому что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, у нас с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радио Монеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: И с нами, прекрасными ведущими, Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Это я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, да, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина — это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы-то видели все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем...

0: Не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
1: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
2: So one thing I haven't said about
0: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
1: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала,

0: Роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему Именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов. Получается, что это совершенно центральный вопрос. И в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей, совершенно...
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вообще, куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: пустые строки.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, будьте с кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: радио «Сахаров».
1: Декабря 1940 года американский литератор и критик Эдмунд Уилсон писал Владимиру Набокову. «Дорогой Набоков, как идут дела с Моцартом и Сальери? Прикладываю чек в качестве аванса за эту работу. Ваше приглашение на казнь меня озадачило. И боюсь, пока не подучу русский, лучше мне довольствоваться Толстым. Это все равно, что сразу после Теккерея взяться за Вирджинию Вулф». Меня зовут Армен Захарян, с вами непроницаемый литературный канал «Армен и Федор», и сегодня мы попробуем услышать голос скрипки в пустоте. Поговорим о романе «Приглашение на казнь» Владимира Набокова. Прежде чем начать, я бы хотел сделать одну оговорку. «Приглашение на казнь» даже по меркам столь неординарного писателя, как Набоков, книга во многих отношениях уникальна. Во-первых, он сам называл ее своей единственной поэмой в прозе. Во-вторых, книгой, которую он ценит более всех прочих своих сочинений. И, наконец, в-третьих, единственным произведением, которое он создал стремительно и скоро. Вообще, я пишу медленно. Ползу, как улитка со своей раковиной со скоростью 200 страниц в год. Говорил он позже. Единственным эффектным исключением был русский текст «Приглашения на казнь», первый вариант которого я в одном вдохновенном порыве написал за 2 недели. В те дни и ночи я в основном писал, придерживаясь порядка, в каком идут главы, но сочинял больше в уме, на прогулке, лежа в постели или в ванне, составляя мысленно целые отрывки. Словом, это были весьма необыкновенные для Набокова обстоятельства. А как учил нас Лермонтов, что началось необыкновенным образом, то должно также и закончиться. А потому «Приглашению на казнь» суждено было остаться в истории литературы одной из самых особенных русских книг, одного из самых особенных русских писателей. Автора, о котором поэт и литературный критик, современник Набокова Георгий Адамович говорил: «Все наши традиции обрываются в нем». И вот из творчества этого странного эмигранта, писателя для писателей, о котором другой современник скажет: «Набоков – это больших размеров бесплодная смоковница». Вот из этой смоковницы за 2 плодоносящие недели родилось «Приглашение на казнь». Книга, которая маячит непрозрачным цинцинатом не в центре набоковского пейзажа, там, где блистают Лолита или Дар, а где-то около центра. То поворачиваясь рыжебородым профилем тюремщика Родиона, то черным, как смоль, париком директора Родриго Ивановича. А потому сегодня мы попробуем разобраться, в чем же секрет «Приглашения». Как работает этот стремительный текст и о чем он говорит с читателем. «Скажи мне, кто твой круг, и я скажу, кто ты», гласит древняя геометрическая поговорка. А потому я предлагаю для начала взглянуть на круг произведений, в которые «Приглашение на казнь», как правило, помещают. Любопытно здесь вот что. Если, говоря, например, о Лолите, прежде всего вспоминают другие тексты Набокова. Рассказ «Волшебник» или роман «Дар», в крайнем случае ту же самую дочку директора тюрьмы Эммочку из «Приглашения на казнь», на что Набоков, впрочем, однажды саркастически отвечал: «Думаю, не напиши я Лолиту, читатели не начали бы находить нимфеток в других моих сочинениях». И тем не менее, Лолита, на первый взгляд, оказывается в кругу семьи. А вот круг романов и авторов, чьи имена звучат в контексте «Приглашения на казнь», заметным образом отличается. Десятки прославленных читателей этой книги, от Адамовича до Быкова, ставили ее в один ряд с Кафкой, Оруэллом, Замятиным или Чапыком. Либо, наоборот, доказывали, что она ошибочно ставится в этот ряд другими. Такое положение как бы само подсказывает, что перед нами антиутопия. Собственно, один из первых рецензентов «Приглашения», человек и независимый книжный магазин «Русский поэт» Владислав Ходасевич, так ее и определил – противоутопия. Однако проницательный читатель замечает, что с самого начала, буквально с первой строчки, это какая-то очень странная противоутопия. «Сообразно с законом, цинцинату С, объявили смертный приговор шепотом. Одна из лучших первых строчек в истории русской литературы. Формулировка, во-первых, абсурдная, буквально отдающая чем-то кафкианским. Вспомните не менее дикую, чем этот шепот, деталь из процесса Кафки. Бывают даже такие случаи, когда приговор можно услышать где угодно и от кого угодно. А во-вторых, эта формулировка весьма бюрократическая, сообразна с законом. Причем обратите внимание на композицию. Набоков открывает свой текст не героем и не смертным приговором, но этой безличной окоченелой конструкцией, сообразно с законом. Ведь самое важное в этой строчке, важное с точки зрения содержания, это что Цинцинату Ц объявлен смертный приговор. Именно это продвигает сюжет вперед. Однако эту ключевую фразу Набоков помещает в абсурдно-бюрократические скобки, словно упаковывает свой презент в пеструю подарочную бумагу с траурным бантом. Сообразно с законом, Цинцинату Ц объявили смертный приговор шепотом. Вот и получается, что в одной этой строчке, как в капле несоленой воды, упавшей из Марфенькиных глаз, отражается весь роман. А главное, его абсурдно-душная атмосфера. Цинцинату Ц объявили смертный приговор. Так начал бы Хемингуэй. Сообразно с законом, Цинцинату Ц объявили смертный приговор. Так начал бы Кафка. Цинцинату Ц объявили смертный приговор шепотом. Так начал бы Ионеско. Сообразно с законом, Цинцинату Ц объявили смертный приговор шепотом. Вот Набоков. Впрочем, если на этом не остановиться и все-таки заглянуть за горизонт первой строчки, то снова убеждаешься, да, антиутопические мотивы в тексте Набокова, конечно, есть, но все они словно преломляются в кривом зеркале этой абсурдной реальности. Там, где у Оруэлла был холодный, ясный апрельский день, и все часы били 13. О том, чем так хороша и необычна эта строчка из 1984, мы говорили в выпуске о 10 лучших первых строчках в литературе 20 века. Так вот, там, где у Оруэлла все часы бьют 13, то есть создают атмосферу отлаженной и точной тоталитарной системы, у Набокова все ровно наоборот. Часы не столько отмеряют время, сколько сбивают с толку. И точность их ударов по мере продвижения сюжета становится все условнее. Сперва они бьют 11. Потом словно задумываются и все-таки бьют еще раз. Потом вообще бьют неизвестно к чему относившуюся половину. А уже в концовке выясняется, что никаких часов не было вовсе. Был только пустой циферблат, на котором каждые полчаса сторож смывал старую стрелку и малевал новую. И если герои Оруэлла живут по военному времени 13:00, то герои приглашения по крашенному, которое то и дело сползает с циферблата. Далее. Там, где у Замятина в «мы», единое государство сооружает космический корабль «Интеграл» и планирует великую операцию с целью удалить у людей мозговой центр фантазии, фантазия героев приглашения ничем не ограничена. Просто ее хватает только на изготовление мягких куколок для школьниц, волосатого Пушкина в бекеше и старичка Толстого в зипуне, да еще на то, чтобы запускать по праздникам дряхлый самолет, на котором купцы, по воспоминаниям не городского даже аптекаря, а его прадеда, летали когда-то в Китай. Наконец, там, где у Брэдбери в 451 по Фаренгейту зажигают книги, у Набокова просто перестают их читать. И Цинцинат единственный, кому они по-настоящему интересны. Словом, даже если отнести приглашение на казнь к антиутопиям, хотя мне представляется, что здесь лучше подходит несколько иной жанр, о котором чуть позже, так вот, даже если это антиутопия, то антиутопия совершенно особая. Антиутопия победившей пошлости. Вы наверняка помните, что Набоков особо выделял это беспощадное русское слово. Утверждал, что у него нет аналогов ни в одном из известных ему языков, и разнообразные оттенки пошлости этого широко распространенного порока рассыпаны в целом ряде иностранных слов. Приглашение на казнь в этом смысле – отличное подтверждение очень точной идеи аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizá el modo más enfático де индикарда. Избегать какого-то слова. Постоянно прибегать к метафорам и перефразам – это, возможно, самый красноречивый способ это слово подчеркнуть. Вот и у Набокова мы видим этот прием. Слово «пошлость», равно как и любые его производные, ни разу не используется в приглашении на казнь. А между тем мир романа становится настоящим триумфом пошлости, 50 ее оттенками. Вот тюремщик Родион приносит заключенному Цинциннату утренние газеты с чашкой тепловатого шоколада. Одна из газет называется «Доброе утречко». Тошнотворно-слащавое, приторно-пошлое название, которое лично у меня вызывает какие-то гоголевские ассоциации, что-то из эпизода, где Чичиков... Набоков, кстати, называл его «колоссальный шарообразный пошляк». Отвечая на вопрос Ноздрева, куда теперь едешь, говорит: «А я к человечку одному».
0: Да что человечек? Да брось человечка, поедем ко мне.
2: Нет, нельзя.
1: Обратите внимание, большая часть реплик директора тюрьмы Родриго Ивановича или палача месье Пьера очень созвучны этому тону. Это пошлые и банальные шаблоны, звучащие так же слащаво и пусто, как их балаганные имена. Позвольте вас от души поздравить. Честь имею доложить. Миллион извинений, непростительная оплошность. Мы сейчас одни, а на дворе дождь. Такая погода благоприятствует задушевным шушуканьем. Наконец, даже сама площадь, на которой совершается казнь в этом мире победившей пошлости, называется «Интересной». А за считанные минуты до экзекуции на эшафот запрыгивает зам градоначальника и сообщает, что на кефирский склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Однако Набокову мало того, что этот мир пошел. Он еще и насквозь фальшив. Все в нем, до чего не дотронься, это только декорация, подделка, карикатура и не талантливая в духе злого гения Горна, а дурно исполненное представление провинциального мюзик-холла. Вот Цинциннат просит позвать... Но он даже не успевает закончить фразу и сказать «директора», потому что тюремщик Родион, словно дурной актер, вставляющий свою реплику еще до того, как партнер закончил свою, уже кричит «сию минуту» и прыгает к двери, а там, как скоморох за кулисами в ожидании своего номера, стоит на вытяжку директор. И оба они играют отвратительно, оба торопятся, суетятся, а потому, силясь изобразить естественный ход вещей, смачно сталкиваются в дверях. Вот на улице начинается гроза. Казалось бы, что может быть более естественным, но и в ее подлинность не верится, потому что даже про нее Набоков пишет в театральном ключе. На дворе разыгралась просто, но со вкусом поставленная летняя гроза. И символом этой неподлинности окружающего мира – трагическое превращение окна в витрину. Из окна Цинциннату открывается вид на там-там Тамарины сады. Окно – это аллегория надежды и упований. Окно оказывается не окном, а декорацией. Намалеванный ландшафт, напоминающий задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. И заметьте, Набоков постоянно подчеркивает не только противоподлинность этих декораций, реплик и горе актеров, но и плачевное качество исполнения. Подделка ведь тоже может быть блестящей, подчас даже более совершенной, чем оригинал. Спросите об этом у нашего приятеля Морриса Кончеса, о котором мы говорили в выпуске о «Волхве» Джона Фаулза. Однако подделки приглашения на казнь – это нарочито кустарные, бесталанные фальшивки. Кирпичи в этом мире сделаны из картона, а падающие деревья ложатся плашмя, как бумага без какого-либо рельефа. Желудь вроде и выкрашен на славу в блестящий желтоватый цвет, но только в обхвате он вдвое крупнее, чем желуди бывают в природе. Однако даже этого Набокову недостаточно. Нет, это не просто кустарщина. Она еще и все время как-то криво приделана, как картина в дурной московской гостиной, перекошенная на один угол. Вот Родион вносит в камеру очередной пошлый элемент декора – мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами. И ставит ее на стол. Набоков пишет «посередке», но тут же оговаривается «нет, не совсем посередке». Вот Цинциннат осматривает камеру и видит лампочку, окруженную решеткой посредине потолка. И снова какая-то невидимая рука будто поправляет рассказчика. Нет, не совсем посередине. Наконец, даже эшафот, на котором должны казнить Цинцинната, кажется, вот он, стоит в центре квадратной площади. Но нет, именно что не в самом центре. Именно это и было более всего отвратительно. Вот почему, как мне представляется, приглашение на казнь стоит уникальным, выкрашенным в сине-желтый цвет псевдоособняком в ряду других антиутопий. Страх Замятина принципиально геометричен. Он ощетинивается острыми и тупыми углами. Страх приглашения на казнь – это скорее бесформенная, расползающаяся чуть в сторону от центра клякса. Страх Оруэлла – это реальность и холодный расчет. Страх приглашения на казнь – это абсурд и бутафория, обезумевший клоун в плохо нанесенном гриме, который хочет отрубить вам голову. Конечно, страшно, но как же нелепо. Собственно, именно этот абсурд кардинальным образом отличает роман Набокова от большинства противоутопий, с которыми его обычно сравнивают. И здесь открывается уже другое сближение, как мне представляется, гораздо менее поверхностное, с прозой Франца Кафки. И другим жанром, который куда больше к лицу приглашению – фантасмагорией. Вот Йозефа К., главного героя романа «Процесс», о котором у нас недавно был отдельный эпизод, уводят на казнь. И пытаются взять его под руки уже на лестнице, на что он сопротивляется и говорит: «Нет, возьмете на улице, я же не больной». А вот Цинцинната С. привозят на интересную площадь. И обратите внимание, даже эта деталь повторяется. На ступенях лестницы месье Пьер пытается взять его под локоть. На что Цинцинат коротко отвечает: «Сам». Или такое совпадение. Когда за мистером К. приходят два господина в сюртуках, то К. думает: «Посылают за мной старых отставных актеров». А вслух спрашивает своих палачей: «В каком театре вы играете?» И вновь здесь обнаруживается удивительная синонимичность этого эпизода с балаганными тюремщиками Цинцинната, которым он незадолго до казни говорит: «Я прошу 3 минуты. Уйдите на это время или хотя бы замолчите, да, 3 минуты антракта, после чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу». Совпадения на этом не заканчиваются, поскольку еще интереснее, чем с процессом, приглашение на казнь беседует с кафковским замком. Сцена с родственниками Марфеньки в камере Цинцинната, которые заявляются туда со всею своей мебелью, живо напоминает вхождение землемера К. в избу в деревне в банный день, где по углам стирают женщины и моются мужчины. А бесчисленные, безуспешные старания Цинцинната бежать из замка, в котором он заточен, будто отражают аналогичные попытки землемера К. в такой же замок попасть. Однако вот что здесь самое любопытное. Набоков, судя по всему, к моменту написания приглашения на казнь Кафку еще не читал. По крайней мере, он не читал книг по-немецки, а на английский Кафка был еще не переведен. Много позже русский прозаик Василий Яновский вспоминал: «После приглашения на казнь, которое мне очень понравилось, я сказал Набокову: а ведь эта вещь сильно под влиянием Кафки. Я никогда не читал Кафку», — заявил в ответ Набоков. Ходосевич, которому я передал эти слова, осклабился: «Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал». Как бы то ни было, но наблюдать за тем, как переговариваются эти тексты, весьма интересно. И нужно отметить, что кафкианское в приглашении, конечно, не только в буквальных совпадениях и параллелях, но и в самом духе абсурда. Местами поэтического: «Пароль в эту ночь был молчание, и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната». А местами абсурда бюрократического. Этот последний особенно наглядно изображен в 8 правилах для заключенных, что висели справа от двери камеры Цинцинната. Комментируя этот перечень нелепых директив, как правило, выделяют 2. 6-ю, которая запрещает узнику видеть ночные сны, оцените стилистическую конструкцию из канцелярской лавки: «Могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника». А также директиву 8-ю, прекрасный образчик абсурда бюрократии или, наоборот, бюрократии абсурда. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного. Однако я бы хотел отдельно отметить еще 5-е правило. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни. Знаете, что мне кажется здесь особенно любопытным? Формулировка «известные дни», которая как будто бы что-то значит, но на самом деле не значит ровным счетом ничего. Что это за «известные дни»? Кому они известны и чем? Интересно, что ровно с такой же формулировкой мучился и землемер К в замке. В письме, которое он получил, было сказано: «Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу замка». И в этих трех словах «как вам известно» нашлась такая бездна неопределенности, что они стали предметом целого выяснения, в ходе которого родилось даже такое толкование. «Вы приняты на службу, как вам известно». То есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, лежит только на вас. Собственно, вот он. Этот причудливый мир романа, теперь в полный рост, кустарный, абсурдный, пошлый и поддельный. Пожалуй, самая парадоксальная, но вместе с тем точная характеристика этого мира родилась у Набокова в переписке с тем самым Эдмундом Уилсоном, который сравнил свое первое погружение в приглашение со скачком через 3/4 столетия из Теккерея в Вулф. Набоков поспорил тогда с Уилсоном о Ленине, вожде пролетарской революции, которого Уилсон положительно считал героем положительным. Набоков с этим, конечно, не соглашался и в одном из писем заметил: «Это преувеличенное добродушие, этот взгляд с прищуринкой, этот детский смех и прочее, что так любовно описывают его биографы, все это особенно омерзительно». Вот эту атмосферу живиальности, вот это ведро парного молока с дохлой крысой на дне я изобразил в своем приглашении на казнь. Ведро парного молока с дохлой крысой на дне. Эту формулировку, как правило, вспоминают, когда прочитывают роман Набокова в сатирически-историческом ключе. И отмечают, что мир приглашения на казнь – это своеобразная пародия на нацистский режим в Германии или сталинский в Советском Союзе. Это интересное поле для анализа, и здесь можно отыскать массу любопытных соответствий. Например, театральность открытых обвинительных процессов в сочетании с предопределенностью их результатов. В приглашении на казнь это отражено, среди прочего, в очень характерные детали. Адвокат и прокурор по закону на процессе должны быть единоутробными братьями, а если таковых не удается подобрать, то их гримируют. Примечательно также и письмо Иосифа Гессена Набокову, написанное в марте 1938-го, в разгар третьего московского процесса, в ходе которого Бухарина, Рыкова, Ягоду и других влиятельных государственных и партийных функционеров судили за измену родине, террор, вредительство и шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менаж а труа. Словом, Гессен тогда написал Набокову очень любопытную фразу. «Московский процесс, кстати сказать, бьет все твои приглашения на казнь». И хотя однажды Набоков даже описал Цинцинната Ц как «бунтаря, заключенного в живописную крепость шутами и подонками коммунацистского государства» — «коммунаци стейт» — формулировка, которую Набоков использовал, чтобы атаковать одновременно и нацистов, и большевиков. Но тем не менее, гораздо чаще он от таких трактовок открещивался и говорил: «Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания. Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, признаки оттепели в советской России, будущее человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным». И кокетливо добавлял: «Влияние эпохи на эту книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние этой книги на эпоху». Как бы то ни было, но «ведро парного молока с дохлой крысой на дне» — это очень емкая и точная формулировка набоковского текста. Собственно, этот лейтмотив приторно-сладкой отравы, волчьего лыка в сахаре, является одним из ведущих в романе. Причем он начинает работать уже с названия. «Приглашение на казнь» — парадоксальная конструкция, где просьба беседует с приказом, а предложение с подчинением, где светский характер первого слова «приглашение» должно быть в театр, на свадьбу, в худшем случае на похороны, полностью девальвируется кровожадным характером второго – «казнь». Набоков сразу, одним только заглавием, задает ту россыпь оппозиций, которые отразятся в тексте. Приторного и горького, шутовского и серьезного, фальшивого и настоящего. Но чтобы все эти оппозиции существовали, нужен кто-то, кто будет их транслировать, кто-то, кто будет противопоставлен пошлости, фальши и абсурду этого мира. И этим противовесом оказывается легкий, как крыло бабочки, Цинциннат Ц. Последний поэт в этой фельетонной вселенной. Человек, родившийся от безвестного прохожего и обвиненный в гносеологической гнусности. Он непроницаем для окружающих, а потому должен быть казнен. Конечно, Цинциннат не смог бы оппонировать этому

только фантасмагория содержания, но и фантасмагория языка. Набоков создает текст, где в дверь колотят не ладонями, а пятками рук. Текст, где посетитель ждет, погруженный по плечи в раздумья. А Цинциннат, когда ему становится тяжело, берет себя в руки и, прижав к груди, относит в безопасное место. Ранее мы посвятили целый эпизод писательскому стилю Набокова тому, как он работает с формой своих текстов, а потому здесь лишь кратко отметим некоторые черты его удивительной прозы. Прежде всего, это звукопись. Набоков не случайно называл «Приглашение на казнь» поэмой в прозе. Он использует многочисленные ассонансы и аллитерации, от хлесткого «тесть, опираясь на трость» и рычащего «проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре», и вплоть до гениального, лирически глухого, словно приглушенного стенами замка, из которого пишет Цинциннат: «Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя». Набоков использует певучее многосоюзие. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера. Вероятно, лебедь. И звонкий гомеотелефтон, морфемный повтор, когда несколько слов с одинаковым окончанием стоят рядом внутри одного предложения. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе. От него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы. А иногда язык в набоковском тексте буквально становится одним из ключевых элементов этой фантасмагории. Прекрасный художественный прием приглашения на казнь – это периодическая смена слагаемых – тюремщика Родиона и директора Родриго Ивановича, которые будто меняются телами. Так что читатель сперва даже не понимает, что с ними происходит. Почему в камеру к Цинциннату заходит один, а выходит другой? Это превращение, нужное Набокову прежде всего для того, чтобы показать иллюзорность и призрачность этого балаганного мира, Набоков отражает даже на уровне речи. Обратите внимание, как Родриг перетекает в Родиона и как меняется в этот момент его речь. Вот он только что говорил своим слащавым директорским голосом. «Дас, вы должны быть покладисти, сударик, а то все гордость, гнев, глум. Я им вечер слив этих, значит, нес, так что же вы думаете, не изволили кушать, погнушались?» И буквально в следующей реплике директор, который уже не директор, а оборотень, поглаживая бороду Родиона, переходит на лубочно-народный говорок рыжего сторожа. «Отчинно жалко стало их мне. Вхожу, гляжу, на столе стулья стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, словно мартышка какая. А небо-то синехонько, косаточки летают, опять же облачка, благодать, радость». Словом, Набоков использует эти и многие иные приемы с целью создать мелодичный, пластичный, гармоничный текст. Текст, который сам по себе уже становится ответом на пошлость описываемого в нем мира. Бутафории и карикатуре этого мира, вечному пауку на обновляющейся паутинке в углу камеры, который даже после уборки никуда не девается, а разве что выглядит свеженьким и чистым. Цинциннат Н. противопоставляет хрупкую ночную бабочку. Искусно. Заметьте, один из вопросов, который более всего мучит Цинциннато, это вопрос «когда?». Он говорит, смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Время – это ускользающая Мадленка Марселя Пруста, так важно для Цинциннато, потому что ему нужно успеть дописать. Он даже толком не знает, что именно – небольшой труд, запись проверенных мыслей – что-то такое, что кто-то однажды прочтет и станет весь, как первое утро в незнакомой стране. А потому Цинциннату все время не достает ни времени даже, а определенности. Как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли? Но в том-то и мучение, что говоришь себе, вот вчера успел бы. И опять думаешь, вот и вчера. Этот мотив – творец накануне казни. Недописанный роман, рассказ, абзац, строчка любопытным образом отразится через 10 лет после приглашения на казнь в творчестве Борхеса, когда тот напишет «Тайное чудо». В рассказе Борхеса на расстрел ведут писателя, который мечтал доработать единственное свое произведение.

0: которое считал важным, более того, вообще единственным стоящим делом всей своей жизни. И вот накануне казни он просит Бога дать ему год на эту работу. И за несколько секунд до расстрела вселенная вдруг замирает. Рука сержанта каменеет в незавершенном жесте. Солдаты, направившие на писателя винтовки, не двигаются. Застывает на каменной плите тень летящей пчелы. Писатель получает этот год, и только когда он заканчивает свою драму, находит последний нужный эпитет в последней строчке. Четыре пули опрокидывают его на землю. Много позже, уже в 60-е, один из интервьюеров Набокова будет так впечатлен параллелями между его прозой и Борхесом, что даже спросит, была ли между ними какая-либо связь помимо телепатической. Набоков на это, впрочем, весьма сухо ответит, мол, я впервые с Борхесом познакомился года 3 назад, а до этого о нем даже не слышал, как и он, полагаю, не слышал обо мне. Не густо для телепатов. И тем не менее, для Набокова, как и для Борхеса, мотив «успеть дописать то, что должен» оказывается принципиально важен. И Цинциннат, столько раз одураченный своими тюремщиками Цинциннат, так и не добившийся от них определенности Цинциннат, живущий где-то в паузе между тем, как в знойный полдень поднимается дремавший под яркой стеной человек, и тем, как поднимается за ним его тень, этот Цинциннат все же успевает закончить свои записки. И пусть ему сперва кажется, что писать нужно было иначе, что лучшая часть слов у него в бегах и не откликается на трубу, а другие калеки. Пусть он думает, что все, что он до сих пор написал, только пена волнения, потому что он так торопился. Но именно этот дневник, этот текст, эта запись непроверенных мыслей приводит его к ключевому для развязки приглашения осознанию. Вот он пишет. «Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает, у него заканчивается бумага, но удача, отыскался еще листок, и он заканчивает. Смерть». Однако почему-то он сразу вычеркивает это слово. И когда его отрывают, когда в очередной раз ловят врасплох и приглашают на казнь, когда не дают дописать до конца даже этой фразы, и на столе остается чистый белый лист с одним только зачеркнутым словом «смерть», Цинциннат понимает, что в сущности все уже дописано. И последним творческим актом последнего поэта становится вычеркнутая смерть. Потому что это именно то, что делает искусство. Побеждает, сокрушает, вычеркивает смерть. Наконец, похожим образом Набоков отвечает и на абсурд этого мира. На протяжении всего текста Цинциннат будто мечется между там и тут. Поначалу ему кажется, что он заперт в тут, и что свобода, она там, в медальонном лице Марфеньки, в старых фотографиях, в там-там Тамариных садах, которые заключают в себе это душеспасительное там, зеленое муравчатое там, тамошние холмы, томление прудов, там-та-там далекого оркестра. Вот она жизнь. В недоступном, упущенном, там. Но это лишь иллюзия. Очередной розыгрыш и никакого потомстороннего мира у Цинцинната, который 30 лет притворялся прозрачным среди всех этих призраков, оборотней и пародий, просто нет. И пока ты принимаешь эти правила игры, пока пытаешься сбежать из тут в там, ты обречен раз за разом терпеть неудачу. Вот почему все попытки Цинцинната, которому так страшно умирать, которому так холодно вылезать из теплого тела, вот почему все его попытки убежать заканчиваются ничем. И можно даже уменьшиться до невозможности, снять с себя голову, ермолку, грудную клетку, просочиться сквозь прутья решетки, обмануть часовых, пройти через весь город, повернуть налево по Садовой, пронестись мимо седых цветущих кустов, мимо развалин древней фабрики, мимо статуи поэта, которую сторожит луна, и вбежать на крыльцо, и толкнуть дверь, и попасть в свою освещенную, подвешенной не совсем посередине потолка лампочкой, камеру. Вот почему спасительный ночной стук где-то там, кто-то роет подземный ход, приводит к появлению губителей-скоморохов. Вот почему спасительный ночной стук заканчивается желтым дрянным паричком. Вот почему спасительный ночной стук оборачивается пошлым фарсом, когда тоннель, который должен был вывести на свободу, выводит в камеру к палачу. Вот тупик тутошней жизни. и не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Нет, не в ее пределах, а в отказе от нее. В отказе подчиняться, участвовать и сотрудничать, в отказе танцевать с оборотнями их призрачный вальс. В этом абсурдном мире, где нет и никогда не было никакого спасительного там. Единственный выбор, который освобождает Цинцинната, это выбор Марины Цветаевой. На твой безумный мир ответ один – отказ. Шурин Цинцинната однажды говорит ему: «Возьми-ка слово «ропот» и прочти обратно. Смешно получается?» Смешно-то смешно, но кое-что этот картонный остряк все-таки упустил. Из ропота можно сложить не только топор, но если правильно переставить буквы, и отпор тоже. Большинство читателей, заканчивая приглашение на казнь, остаются в недоумении, а что же в итоге происходит на эшафоте? Казнен Цинцинат или нет? Парадоксом на этот парадокс отвечал Ходасевич, который писал: «Цинцинат не казнен, но и не казнен». Однако мне представляется, что развязка приглашения – это еще одна, осознанная или нет, неважно, литературная перекличка. В этот раз с «Алисой в стране чудес» Льюиса Кэрролла, которую Набоков переводил на русский язык, а потому очень хорошо знал. Вся эта сцена на эшафоте необычайно напоминает эпизод, в котором карточная королева требует отрубить Алисе голову. Алиса в ответ смеется: «Да вы же самые обыкновенные карты». И карты веером взмывают в воздух. Мне представляется, что Набоков...
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: ночь на 13 декабря 1913 года 30-летний чиновник пражского страхового ведомства доктор права Франц Кафка, вернувшись домой с очередного бюрократического собрания, записал в своем дневнике: «Вечером дискуссия в Союзе чиновников. Я председательствовал. Забавно, что может стать источником самоуважения. Моя вступительная фраза: открывая сегодняшнюю дискуссию, я должен выразить сожаление по поводу того, что она состоится. Меня не известили своевременно, и поэтому я не подготовился». Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный несвоевременный канал Армен и Федор, и сегодня мы говорим о «Процессе», одном из важнейших текстов 20 века и его авторе Франце Кафке, величайшем чиновнике в истории пражского страхового ведомства. Этот случай, описанный Кафкой в дневнике, и та формулировка, которую он выбрал, как мне представляется, идеальная метафора для разговора о его творчестве и судьбе. «Меня не известили своевременно, и поэтому я не подготовился». Это ведь не про дискуссию в союзе чиновников в каком-то пражском собрании, которое закончилось более 100 лет назад и осталось с нами только благодаря ее председателю. Нет, это о жизни Франца. Той неожиданной и внезапной случайности, которая сваливалась на него, как снег на голову, каждое утро. Он писал в письме другу: «Я проснулся после краткого послеполуденного сна, открыл глаза, еще не вполне уверенный в своем существовании, и услышал, как моя мать обычным тоном спрашивает с балкона: „Что вы делаете?“ И какая-то женщина ответила из сада: „Я полдничаю на траве“. Тут я удивился, как стойко люди умеют переносить жизнь». Кафка так, конечно, не умел, иначе он не был бы Кафкой. Он был хрупким, чувствительным, тонкокожим, и все стоял с этой жизнью в руках где-то в прихожей, как с громоздким и бесполезным подарком, с которым не знаешь, как быть и куда его теперь поставить. Словом, он был человеком, который так никогда и не успел подготовиться. Подготовиться к собственной жизни. И тем не менее, даже в такой ситуации, без внятных навыков сопротивления и веры в себя, мучимый суставами, сомнениями и службой, Кафка смог создать великие тексты. И, среди прочего, один из самых важных романов 20 века – «Процесс». Для разговора о нем мне представляется интересным повторить тот маневр, который мы использовали в выпуске о пьесе «В ожидании Годо» ирландского писателя Сэмюэла Беккета. А именно, прежде всего, внимательно посмотреть на сам текст, на то, как сделан этот роман, на те приемы, которые создают его уникальную атмосферу. Ведь Кафка – утонченный стилист. Чаще всего его абсурд – это негромкий и прямолинейный вызов реальности, как, например, в «Лысой певице» абсурдиста Эжена Ионеско. «Часы на стене бьют 7. Пауза. Часы на стене бьют 3. Пауза. Часы на стене бьют 0. Нет, абсурд Кафки, особенно в «Процессе» и «Замке», – это очень тонкая игра на полутонах. Это внешне довольно простая, но в сущности изящная работа, лишенная всякой топорности. Сам Кафка чаще высказывался о своей прозе весьма критично. Например, в один из летних дней 14 года, как раз в тот период, когда он вернулся к работе над «Процессом», он оставил в дневнике такую лаконичную заметку: «Вчера и сегодня написал 4 страницы. Трудно превзойти их ничтожность». Однажды, тем не менее, он сформулировал нечто прямо противоположное и сделал это весьма точно. «Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас в 2 часа ночи счастливейший и несчастнейший иду спать, заключается в том, что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: „Он выглянул в окно“, то она уже совершенна». В процессе таких совершенных фраз великое множество. Процесс, в сущности, из них и состоит. И при помощи вот таких простых и будничных инструментов Кафка неторопливо раскручивает маховик абсурда до невероятного предела. Смотрите, как он это делает. Первая же сцена романа. Банковского служащего Йозефа К., которого, должно быть, кто-то оклеветал, потому что ничего дурного он как будто не сделал, арестовывают. интригующая завязка, которая на структурном уровне, в некавкианской прозе, в подавляющем большинстве случаев означала бы некую стремительную перемену в жизни героя. Однако Кафка не только не наращивает динамику этого порывистого начала, но наоборот, делает шаг вперед, а затем три назад. И вся динамика тонет в каких-то абсурдных мелочах. Вот появляется Стража, которая ничего не объясняет, и Ка, с одной стороны, отказывается признавать над собой ее власть, но с другой, почему-то начинает ее слушаться. Вот Ка негодует, презирает их и отказывается подчиниться, но тут же потрясающая деталь – снимает со стула пиджак и держит его в руках, как бы советуясь со Стражей, подойдет или нет, чтобы выйти в нем к инспектору. Инспектор действует в том же ключе. Сообщает К, что тот арестован, и это, конечно, значительная перемена, но она, разумеется, ничего не меняет, и он должен сейчас же отправляться на службу в банк. В другом эпизоде К спешит на свое первое судебное заседание. Хотя, почему, собственно, спешит? Ему же не назначили определенного времени, он сам решил пойти к 9, так что можно не спешить. К решает, что так будет даже лучше, и ему не просто можно, ему нужно не спешить, чтобы не унижаться слишком большой пунктуальностью. И решив так, он почему-то переходит на бег. Более того, в этом же фрагменте прекрасная деталь, которая, как мне представляется, является отличной метафорой всего этого текста. К думает, что он издали узнает здание суда по какому-нибудь признаку, но даже не представляет, по какому именно. Смотрите, с одной стороны, это прекрасный образчик кафкианского абсурда, реалистичного, настолько тонкого, что в другом тексте его и за абсурд не примешь. И только здесь, в этой вязкой и душной вселенной, из таких крошечных подробностей складывается атмосфера порочной ирреальности происходящего. А с другой, эта деталь ложится в копилку того исследования взаимоотношений человека и власти, которое Кафка предпринимает в процессе. Ведь еще в самом начале Страж озвучивает суровую формулу – вина сама притягивает к себе правосудие. И Ка, оклеветанный Ка, невиновный Ка, еще уверенный в себе Ка, почему-то думает, что узнает здание суда, хотя ему нечем его узнать, кроме чувства вины. И Кафка проделывает подобное постоянно. Печь в комнате не топит, но там стоит жуткая духота. С одной стороны, противоречие, снова кирпичик абсурда. А с другой – метафора казенных канцелярий и присутственных мест, где нет даже проблеска надежды, зато очень душно, совсем как в гробу. Или суд, который расположен на чердаке. Обратите внимание, как Кафка создает пугающую и абсурдную конструкцию из совершенно нейтральных элементов. Суд и чердак сами по себе – это просто суд и чердак, но если соединить их, поместить суд на чердаке между играющими детьми и сохнущим бельем, то обыденность этих явлений полностью растворяется в абсурдности их сочетания. И вместе с тем, такая конструкция – это метафора небесной канцелярии, ведь в сущности, а где еще должен находиться суд, если не на самом верху, выше лестниц и жилых помещений, выше харчевен и бильярдных? Суд – вершина власти, инстанция, выносящая приговоры, конечно, он должен надзирать за людьми сверху, но ведь и людям где-то надо сушить свое белье. Или как вам, например, такая загадка? Художник Т продает банковскому служащему К три картины. Если первая – это степной пейзаж, вторая – полная противоположность первой, а третья – подобна второй, то что изображено на третьей? Правильный ответ – степной пейзаж. Потому что на всех трех картинах, об отличиях, между которыми говорит художник, изображены пейзажи не просто друг на друга похожие, а абсолютно одинаковые. Два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. С одной стороны – бессмыслица. С другой – точная копия рассуждений художника о том, какая судьба ждет Ка в конце процесса. Полное оправдание, мнимое оправдание или волокита. Три таких, казалось бы, разных исхода, которые похожи друг на друга во вселенной процесса, как три одинаковых степных пейзажа. It's modern, you know. It's an action painting. I call it wild nature. I'll buy it. Here's the companion picture. I'll take them both. You seem to like the subject. Yes, I do. I'll hang them in my office. Этот прием, это уравнение кафкианского абсурда, нарушающее логику и здравый смысл, А равно Б, следовательно, Б не равно А. Кафка доведет до совершенства в своем последнем большом тексте «Замки», где можно найти массу аналогичных конструкций. Например, «Помощники рассмеялись смехом многозначительным, но ничего не значащим», или совершенно блестящее «Вы можете все опровергнуть, но в конце концов не опровергнете ничего». И это мы еще не коснулись самого парадоксального элемента той структуры, которую создает в процессе Кафка. Впрочем, не коснулись только потому, что элемент этот лежит на поверхности. Процесс Йозефа К. становится центральным делом его жизни. О процессе говорят с ним буквально все, от хозяйки квартиры и дяди до капеллана в соборе. По процессу постоянно идет какая-то бурная и вместе с тем вялотекущая деятельность. Составляется первое ходатайство, наводятся справки, проходят допросы. И при этом никто не знает, в чем, собственно, К. обвиняется.
1: Exactly what is this case you've been talking about?
2: I'm not talking about it.
1: Well, why not? Why don't you talk about it? What am I charged with?
2: It's not for me to talk about your case.
0: И это снова обоюдоострый нож кафкианского абсурда. С одной стороны, такое положение очевидно нелепо, однако с другой, этот кажущийся абсурд, как и все в процессе, находит свое отражение в кривом зеркале кафкианской реальности. Да, К не знает, в чем его обвиняют, но ведь никто не знает. Разбирательство ведется негласно. Конечно, если суд решит иначе, то оно ведется гласно. Но закон не предписывает гласности. Так что все судебные документы, а особенно обвинительный акт, недоступны ни обвиняемому, ни защитнику, потому что суд защиту не столько допускает, сколько просто терпит. Наконец, апофеоз этого кафкианского абсурда – гротескно-театральная сцена казни, когда двое увольней, похожих, какая потрясающая деталь, на отставных актеров, отводят К почему-то в заброшенную каменоломню ночью. А дальше самая леденящая деталь. К укладывают головой на более-менее подходящий для казни камень, но кладут недостаточно удобно. Получается, что он лежит как-то криво, поэтому его перекладывают. И снова фирменный стиль Кафки. Он отмечает, что переложить К не слишком-то удалось, и все-таки в первый раз он лежал получше, чем теперь. И в этой отстраненности, в этой покорности и будничности, в том, как он пишет о шее своего героя на плахе, будто о положении головы на подушке перед сном, и заключено, пожалуй, самое страшное, что есть в его прозе. Беззащитность и обреченность человека перед лицом сил, которые казнят тебя по закону, которого ты не читал, за преступление, которое никому не известно. Очевидно, что такое многосложное произведение было обречено породить массу различных толкований. Совсем как притча о привратнике, которую рассказывает К. в соборе «Тюремный капеллан». Иные утверждали, что процесс – это роман автобиографический. Ведь между персонажем Йозефом К. и автором Францем К. действительно много общего. Писатель Элиас Канетти вообще доказывал, что процесс – это метафора первой помолвки Франца с его многолетней возлюбленной Фелицией Бауэр, чьи инициалы, указывают эти толкователи, точно совпадают с инициалами Фройляйн Бюрстнер, одной из героинь романа, к которой господин К. питает известные чувства. Существует, однако, и другое толкование. Роман «Процесс» часто называют пророческим или предвосхищающим, а его автора – визионером, поскольку видит в этом тексте описание тех тоталитарных режимов, которые вскоре после смерти Кафки возьмут власть во многих странах Европы и, в частности, в Германии. С их безразличием к судьбе отдельно взятого человека, с их точностью и строгостью, с безумием и вместе с тем неотвратимостью их законов. Однако и это толкование нельзя признать окончательным. Иные утверждают, что «Процесс» — это роман-памфлет или своеобразная пародия на медлительную, несуразную, неповоротливую, но вместе с тем прожорливую и всеобъемлющую бюрократию Австро-Венгерской империи, этой «опытной станции конца света», как назвал ее писатель Карл Краус. Эта версия подтверждается, среди прочего, например, тем, что мотив бесконечно разветвленных канцелярий и круговорота документов и прошений в природе Кафка продолжит и позже, уже в замке. На это толкование, впрочем, иногда возражают и приводят другое. трактуя процесс как роман метафизический, религиозный или философский. В рамках этого толкования говорят, например, что в процессе речь идет не о вине человека перед лицом системы власти или бюрократии, но о вине как таковой, о вине в эдиповом смысле, неотчуждаемой и неизбежной. А суд уподобляется тому, что древние греки называли словом «морос» – воплощение судьбы, столкновение с которой приводит смертного к его последней участи. Судьбы, которой бесполезно сопротивляться, потому что ее могущество за пределами доступного человеку. Есть, однако, и те, кто с этим спорит и приводит толкование в высшей степени неожиданное. Они говорят, что смерть Ка – это его победа. Это выход из бесконечного лабиринта суда, из бессмысленного круговорота адвокатов и прошений, допросов и апелляций, круговорота, который только изнуряет и выматывает обвиняемого, полностью лишая его человеческого достоинства. Приверженцы этого толкования указывают на такого второстепенного персонажа, как коммерсант Блок. Проситель в доме всесильного адвоката низшего звена, исполняющий при нем роль верной собаки, живущий в комнате для прислуги, чтобы явиться тотчас, как адвокат его вызовет. И не случайно в экранизации процесса адвокат произносит: «Иногда безопаснее сидеть на цепи, чем разгуливать на свободе». Блоку ничего не угрожает, потому что как бы плохи ни были его дела, он будет затягивать процесс столько, сколько сможет, он будет служить пищей для суда и его ненасытного бюрократического брюха. Ака отказывается играть эту роль, он хочет покончить с процессом, а потому он не нужен, и его лучше всего казнить. Однако в таком ключе эта казнь становится триумфом Ка. Единственным выходом из системы, которая заинтересована в том, чтобы сохранять тебя внутри как можно дольше, потому что пока ты жив, ты обеспечиваешь ее кровоток, становясь непрестанно растущей стопкой бумаг, циркулирующих между различными отделами. При желании этот гобелен толкований можно ткать так же долго, как Пенелопа ткала саван для своего свекра. Но вот что мне представляется особенно любопытным. Большинство трактовок процесса не просто не исключают, а наоборот, дополняют друг друга. В редкий момент не самокритики Кафка очень точно отметил: «Я умею все, а не только нечто определенное». Эта формула действительно воплощена в процессе. Этот текст настолько многослоен и разнолик, что он может вместить в себя все толкования. Процесс действительно в чем-то автобиографичен. Взять хотя бы сцену ареста К. Он жалуется на то, что не успел должным образом подготовиться к событиям этого утра. Он говорит: «Меня застали врасплох». И здесь узнается боль самого Кафки, который в дневниковой записи, с которой мы сегодня начали, жаловался на то же самое. И когда господин К. самоуверенно заявляет: «Другое дело было бы у меня в банке, там я ко всему подготовлен, у меня там стоит курьер, есть телефоны, там я был бы готов, и ничего этого со мной бы не случилось», мы понимаем, что это, конечно, только иллюзия, потому что в кафкианском мире все, а особенно самое важное, случается без подготовки. Как скажет в другом эпизоде адвокат, бывают в практике и такие примеры, когда даже приговор можно услышать случайно, от кого угодно и когда угодно. Вместе с тем, эти околобиографические параллели не мешают роману быть визионерским и предвосхищать грядущую катастрофу в Европе, высмеивать бюрократические порядки Австро-Венгрии и здесь же ставить неразрешимые философские вопросы. Особенность процесса, именно потому этот текст так важен для литературы 20 века, в том, что в нем переплетены все эти нити сразу. Причем они опутывают читателя вне зависимости от того, знал ли Кафка об их существовании, потому что даже если половины из всех этих идей не было в его голове, они все равно оказались в тексте. Впрочем, Кафка, должно быть, чувствовал эту многогранность собственных сочинений. По крайней мере, идея множественности толкований – один из лейтмотивов и процесса, и замка. В замке он проходит пунктирные линии через весь текст, а в процессе воплощается прежде всего в том, как тюремный капеллан и господин К трактуют притчу о привратнике. Эта притча действительно один из важнейших эпизодов процесса. Не случайно великий американский режиссер Орсон Уэллс в своей экранизации этого романа, которая, как это по-кафкиански, вообще-то появилась совершенно случайно, К Уэллсу приехал продюсер, между прочим, без гроша в кармане, и даже попросил заплатить за такси, и предложил снять Тараса Бульбу. Гоголь был любимым русским писателем Уэллса, так что тот согласился. Но на следующий день продюсер вернулся, снова попросил заплатить за такси и сказал, что Тараса Бульбу где-то в Аргентине уже снимает Джей Ли Томпсон, а двух Тарасов западный кинематограф не выдержит. Продюсер тогда дал Уэллсу список из 82 наименований и предложил выбрать роман, который тот готов экранизировать. И Уэллс выбрал «Процесс» просто как наиболее интересный вариант из списка. Так вот, не случайно, что он начинает свою экранизацию именно с притчи о привратнике. И ей уже заканчивает. Таким образом, закольцовывая повествование о судьбе Йозефа К. этой историей. Я напомню эту притчу. У врат закона стоит привратник. К привратнику приходит поселянин и просит пропустить его к закону. Но привратник говорит, что сейчас пропустить он его не может. Поселянин пытается хотя бы заглянуть в недра закона, на что привратник смеется и говорит: «Ну, если ты не можешь терпеть, то не слушай меня, входи. Но знай, могущество мое велико, а ведь я только самый ничтожный из стражей. Там от покоя к покою стоят другие привратники, и уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Поселянин удивился, ведь он думал, что путь к закону должен быть открыт для всех и во всякий час, но все-таки решил подождать и присел на скамейку. А потом проходят годы, и он все пытается уговорить привратника, чтобы тот пропустил его. Изучает привратника настолько хорошо, что знает каждую блоху в его меховом воротнике, отдает ему все самое ценное, что у него есть. Но привратник, принимая, оговаривается: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». И неизменно повторяет, что пропустить его он еще не может. И вот когда поселянин, уже состарившись, умирает, он задает привратнику свой последний вопрос: «Как же так получилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили? Ведь все люди стремятся к закону». А привратник отвечает умирающему поселянину: «Никто, кроме тебя, и не смог бы в них зайти. Эти врата были предназначены для тебя одного. А теперь я пойду и запру их». Эта притча, разумеется, породила множество толкований. Причем традицию заложил сам Кафка, передав часть из них в беседе К. с Капелланом. Мне не хочется слишком сильно увлекаться этой игрой интерпретаций, но вот на что я хочу обратить ваше внимание. И это отмечал Орсон Уэллс, который называл эту притчу ловушкой, расставленной для К., чтобы сломить его дух. Притча начинается с уловки. Когда мы говорим, что поселянин приходит к вратам закона, а стражник его не пускает, это верно лишь отчасти, потому что поселянин приходит не к закону, он приходит к привратнику. Крошечная, но очень важная деталь, которая, к счастью, не потерялась в переводе. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к закону. И все свои силы поселянин, испугавшись ответа привратника, направляет не на то, чтобы войти, ведь привратник его даже не останавливает, а на то, чтобы уговорить привратника разрешить ему войти. Поселянин ввязывается с этим привратником в затяжную, длиной в целую смерть, игру. Он не проходит к закону, а затевает миниатюрный процесс со своими ходатайствами, прошениями, взятками и выжиданиями. А как гласит старая судебная поговорка, кто процесс допускает, тот его и проигрывает. Возможно, поселянину стоило не ждать, а пройти, ведь он сам говорит, доступ к закону должен быть во все время и для всякого открыт. Но для суда, что бы тот ни символизировал, тоталитаризм, власть или судьбу, для этого страшного кафкианского суда, который как будто стоит на страже закона, нет ничего важнее, чем убедить каждого, кто попадает в его шестеренки, что единственно правильное – это никогда не пытаться пройти к закону, а примириться с существующим порядком вещей. Потому что если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи, что само по себе является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для будущих процессов, но себе самому он только нанес бы непоправимый вред. Потому что полное оправдание невозможно, о нем бессмысленно даже говорить. Можно либо добиться мнимого оправдания, за которым последует второй арест, а за ним второе мнимое оправдание, а потом третий арест и третье мнимое оправдание. либо согласиться на волокиту. Бесконечное затягивание процессов и поясов. Истинная природа этого страшного суда лучше всего воплощена в гениальной метафоре Кафки. Это богиня правосудия и победы в одном лице. Сочетание невозможное, потому что, во-первых, в такой комбинации она становится похожа на богиню охоты. Охоты за каждым, кто попал в шестеренки суда. А во-вторых, богине правосудия принципиально важно стоять на месте, иначе ее весы приходят в колебания, и тогда справедливый приговор невозможен. Но суд интересует не справедливость, а процедура. Суд не воплощает, но заслоняет закон, а привратник охраняет не закон, но ворота. Капеллан говорит Ка: «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Но это истина лишь отчасти. Кое-что суду все-таки нужно. Внушить тебе, что он настолько могущественен, что ему бесполезно сопротивляться. И в процессе это отчасти удается. Отправляясь на казнь, Ка думает –

0: Кафка писал свой роман до Холокоста, а я снимал фильм после. А после Холокоста, после концентрационных лагерей и газовых камер, ты просто не можешь дать К умереть так. Не можешь дать им зарезать его, как свинью. Потому что он должен сопротивляться. Даже если это бессмысленно. Тем более, если это бессмысленно. Какая воистину некафкианская мысль. Пожалуй, именно такой человек, как Орсон Уэллс, и должен был ее озвучить. Обаятельный, знаменитый, находчивый, громогласный, уверенный в себе. Словом, полная противоположность Кафке. Такой человек мог заставить Йозефа К. сопротивляться.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. CCA в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости, важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: А решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали

0: настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это

0: Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
2: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом у меня резко идет наверх.
2: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
0: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое – это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлив. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь? Что ты делаешь?
2: Меня зовут Константин.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Но, естественно, я тоже скандировал типа про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто

0: говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. У меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал, и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
2: Беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин

0: он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
0: Труппа – 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, это, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Но это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть».

0: но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос.
1: Хороший большой. Вопрос, да?

0: потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь, значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табии, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: да, бесплатно нужно... можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там, или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
0: не,
2: пережить.
0: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
0: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полин.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –